0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромет, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: кротко.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На государственный знак качества по итогам 2026 года претендует более 260 наименований продукции. Об этом сообщила председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, передает Белта. По ее словам, превалируют продовольственные товары 44%, затем следует продукция производственно-технического назначения 33% и промышленные товары для населения 23%. Поучаствовать в онлайн-голосовании можно до 26 июля включительно в тематическом разделе «Государственный знак качества» на портале качество.бел. Напомню, на днях стало известно, что государственного знака качества удостоен пломбир 1962 Кобринского маслодельно-сыродельного завода. До старта культурно-образовательного проекта Союзного государства «Поезд памяти 2026» три дня. Молодежный экспресс вместе с иностранными участниками отправится из Москвы 20 июня. Его торжественно встретят на вокзале Брест-Центральный уже 21 июня. В нынешнем году на уникальном экспрессе по городам Беларуси и России отправятся участники из стран СНГ, бывших советских республик, а также представители стран Франции, Великобритании и США.
0: Новости.
1: В колледжах Беларуси продолжается прием документов у поступающих на уровень профтехобразования. Продлится он по 23 августа. На уровень профессионально-технического образования колледжи планируют принять в этом году около 29 тысяч человек на бюджет. Из них в дневной форме получения образования около 28 тысяч. И последнее. Новый тираж фестивальной валюты славянского базара «Витебский Васильков» презентовали в Бобруйской укрупненной типографии имени Непогодина, пишет СБ Бай. Васильки имеют внутри фестиваля хождение как настоящие деньги и, по сути, являются бланками строгой отчетности. Общий тираж составил 54 тысячи бланков. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Итак, 7.09 страниц. Самое точное. Рад приветствовать вас на волнах Радио Брест. В рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», как всегда, заряжены, хороши, свежи и опрятны. Вот такие вот люди, вот так вот готовы для вас сегодня действительно быть, существовать и делиться какими-то приятными моментами на протяжении всего нашего эфира. И действительно это будет так. Огромное количество ярких поводов. Несусветное количество ваших сообщений. И, конечно же, с ярким таким вот подходом, наверное, нестандартным на этот раз, друзья, вы поймете, почему на протяжении всего действительно нашего общения мы будем подводить вас к какой-то определенной яркой черте, поступью, шаг за шагом, раз за разом, чтобы вы наконец-таки проснулись, прониклись вот этой прекрасной, я бы сказал, очаровательной погоды, которая подарила нам уже второй день подряд. Да, мы тут, вы знаете, сидим да считаем. Нас, конечно, в этом упрекнуть нельзя, поскольку действительно нам погода хорошая, приносит, как всегда, яркие впечатления, приятные моменты. И самое главное, это незабываемые встречи в кругу близких и родных, с которыми вы наверняка готовы будете поделиться. Как всегда, к вашим услугам студийный вайбер, обратная связь, плюс 375, код 33399211. Рад будем вашим сообщениям. Ну, вообще, рассказывайте, как продолжается ваша неделя. До пятницы остался всего лишь один день, поэтому давайте соберемся, давайте все вместе дружненько подумаем, что бы такого захотелось сегодня сделать, воплотить в жизнь, сотворить чудо, можно даже так сказать, да, не побоюсь этого слова, замахнуться на что-то великое, благо по возможности у нас совпадают, так что, друзья мои, будьте с нами, как всегда, оставайтесь в хорошем настроении, ну и, конечно же, будьте сами собой, это самое главное, даже несмотря на какие-то проволочки сегодняшнего дня, я знаю, что вы у нас самые лучшие и честные, поэтому давайте пообщаемся, всегда приятно узнать, как ваше настроение с утра пораньше. Напомню, обратная связь. Студийный вайбер плюс 375, код 33399211. Ну и, конечно же, ваше яркое настроение только здесь и сейчас.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Международный день без паники. Друзья мои, если вдруг ранним утром вас накроет паника по какому-либо поводу, даже если повода нет, друзья мои, не расстраивайтесь. Ваш организм просто чувствует, что ему так или иначе нужно отдохнуть и отметить Международный день паники с самого утра. Мы присоединяемся к вам. В общем, начнем с праздника, который действительно звучит как издевка над здравым смыслом. По-другому я, правда, не скажу. Сегодня официально разрешается паниковать. Да, друзья мои, то есть паничка наше все сегодня. Международный день паники придумали, мне кажется, с явной такой иронией, чтобы напомнить, что иногда мы накручиваем

0: Нужно 5 минут. Вот. Потревожиться 5 минут, паниковать 5 минут, а потом вежливо выпроводить эту паничку за дверь, собственно, из своей головы и сказать: ну давай пока, переходи к следующему. Друзья мои, поэтому паниковать ранним утром разрешается. Слушайте, только совсем немного.
1: Это действительно, это правда. А вот если взять вот эту вот паничку и переключить на пикничку, да, на пикничок. Нужно сегодня, между прочим, Международный день пикника. Вот непонятно, правда, когда и как появился этот праздник, но его с удовольствием отмечают на всех континентах, во всех странах мира. И вот несколько веков назад пикники были привилегией высшего бомонда. Вот на такие вот мероприятия собирались действительно элитные люди, ну и обсуждали, наверное, какие-то элитные дела. По-другому и не скажешь. Но первыми на пикники массово отправлялись, между прочим, французы еще в далеком 18 веке. Вот так вот это потихонечку и перекочевало до нас, но мы этот пикничок называем сугубо семейным, сугубо дружным, сугубо сообщенным, если собирайтесь вместе с коллегами по работе. Поэтому, знаете, многие говорят: зачем нам коллеги там на этом пикнике? Мы что, за неделю не напитаемся их энергетикой? Нет, не напитаетесь. А лучше еще и поделитесь чем-нибудь сладеньким, вкусненьким. Тем более, нам природа приготовила такие невероятные блюда. Вот действительно сейчас огромнейшее количество клубники можно заметить и у нас на разного рода рынках. Поэтому берите с собой сладенькое. Ну и, конечно же, включайте любимую музыку на волнах Радио Брест.
0: А еще можно сказать: зачем нам эти коллеги на пикнике? С ними еще свои энергии делиться. Да ну его. А вообще, друзья мои, если серьезно, то пикник, конечно же, удовольствие почти бесплатное и доступное абсолютно каждому. Нужны ли что? Плед, корзинка с едой, хорошая компания, капля везения с погодой. И сегодня погода налицо шепчет: я пришла, вы ждали меня, я солнце и так далее. А еще трава под ногами. Но если травы нет, тогда живописный балкончик вашей многоэтажки, друзья мои, тоже подойдет. Либо офисная какая-нибудь лавочка во дворе вашего офиса. Почему бы и нет? В общем, друзья мои, старт дня отличный, день пикника сегодня. Отмечаем вместе.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 20 до 25 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
5: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
4: Ну что же, интересный вариант.
5: Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экономическое. Экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наша музыка.

0: улететь на море, это да. Слушайте, ну если не получается сделать это технически, то с помощью наших треков, друзья мои, у каждого из вас есть уникальная классная возможность улететь на это самое море. Вообще желание, если на море лететь каждый день у вас присутствует с самого утра, встал не с той ноги, вообще не важно, с какой такой, хочу улететь на море. Далее, это с понедельника, сегодня четверг, и вы тоже так говорите, о, хочу улететь на море. Ну, на самом деле, это абсолютно, говорят психологи, естественно, потребность нашего с вами организма, психологическая перезагрузка, либо выгорание происходит, и человек каждый день себе «хочу улететь на море». В мыслях – да, мы поможем. Если вы это делаете технически, уже планируете, мы тоже поможем. И напрашиваемся, возьмите нас, пожалуйста, с собой на море. Это можно сделать посредством онлайн-вещания. RadioBrestFM.by, забирайте нас, мы немного сделаем вид, что отдохнули, составим вам отличную компанию и будем вам полезны. Хотя бы в рубрике «Топ-3 самых». Да-да-да. Сегодня мы расскажем о тех, кто отличается от других. А вот в каком контексте узнаем?
1: Да, сейчас узнаем, друзья. Вот если человеку не дать морюшка, то он, конечно же, что делает? Правильно, взрывает с наром на месте. Вот об этом и поговорим. Топ трех знаков зодиака, которые взрываются на ровном месте. Ну и среди них, конечно же, выделяют овнов. Вряд ли кого-то удивит в принципе, что список открывается именно этим знаком зодиака. Этот знак традиционно связывают с энергией, напором и стремлением действовать немедленно. Конечно же, овны редко скрывают свои эмоции. Если им кажется, что их провоцируют, они предпочитают отвечать сразу, а не копить обиду внутри. Тут же попадаются нам и близнецы. Для многих это станет неожиданностью. Близнецы обычно ассоциируются с какой-то такой легкостью общения, чувством юмора и т.д. и т.п. Однако вот именно эти качества иногда делают их крайне эмоциональными участниками споров. Ну и Скорпион, куда ж без вас, как будто бы вам медом намазано абсолютно во всех топ-3. В общем-то, скорпиончики считаются одним из самых эмоциональных глубоких знаков зодиака, его чувства редко бывают поверхностными. Снаружи скорпионы часто выглядят спокойными и невозмутимыми, но за этим скрывается мощный внутренний мир. Если представить этого знака, значит, через какой-то обман и несправедливость, пропустить, вот, собственно, через эти эмоции, в общем-то, взрыв проследует незамедлительно. Вот так.
0: Ну вот, друзья мои, в общем, сегодня нужно подальше стоять от этих представителей зодиакального круга, если вдруг они будут взрываться, чтобы на вас не попало, друзья мои. А вообще, вот этот самый пресловутый взрыв эмоциональный у людей, он необходим. Вот, понимаете ли, это как обнуление, говорят медики. Когда 100%. Действительно ты стрессуешь, организм обнуляется и, собственно, готов перерождаться, потреблять абсолютно в спокойной форме новую информацию. Поэтому, если с вами это происходит, и сегодня вас назовут, ой, ты чё, ку-ку, с катушек слетел, скажете, да. А я сегодня перезагружаюсь так. А ты завидуй молча. Если так сделать не можешь на людях. Друзья мои, оставайтесь честными, естественными, и вам больше сегодня честных, искренних улыбок.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. Что день подкинет? Какие новости, какие сюрпризы и какие встречи будем выяснять прямо сейчас?
2: И начнем традиционно с вас, дорогие овны. У вас есть все шансы привлечь новых друзей и поклонников, ведь его харизма, а точнее ваша, будет на высоте. Вы окажетесь в центре внимания, активно участвуя в событиях и даже направляя их ход.
1: Что у вас, тельцы? Вы знаете, отличный день для наведения порядка в делах, переговоров и так далее, и так далее. День еще принесет, кстати, заслуженную награду за прошлые труды. Ну, а вечер хорошо посвятить отдыху.
2: Ну, а близнецы, сегодня вы сможете вызвать у окружающих недоумение из-за видимой неорганизованности. Это проявится в ваших поступках и сомнениях. Близнецы будут полны энергии, но их внутренние метания будут заметны всем.
1: Так, а далее кто там идет у нас?
2: Раки.
1: Вот, расскажи про них.
2: Легко. Рак ждут финансовые сюрпризы, которые могут быть как приятными, так и не очень. День потребует внимания к деньгам. Возможно, как находки, так и потери, поэтому будьте внимательны.
1: Львы, ну что, давно не слышали чужие аргументы? Львы, сегодня четверг, хороший для этого день, и, кстати, для поиска компромиссов в том числе. Не пытайтесь, львы, сегодня любой ценой доказать свою правоту в спорах с коллегами или домочадцами. Ваша, кстати, продуктивность, львы, будет сегодня на высоте.
2: Итак, сегодня деве лучше избегать первых ролей. Инициатива и отстаивание своих позиций могут оказаться сложными. Наилучший вариант – действовать в команде или помогать нуждающимся.
1: Весы, день прекрасно подходит сегодня для планирования чего? Правильно, бюджета. А, приятненькое дело, правда? Составление списков, долгосрочных целей, например, как полететь на море. В общем, не бойтесь сегодня, весы, браться за новые обязанности. У вас точно хватит опыта и здравого смысла.
2: А вот скорпиончики могут оказаться в нужном месте в нужное время, встречая нужных людей. Звезды советуют быть открытым для новых, даже незапланированных знакомств и идей.
1: Стрельцы, отличный день для того, чтобы научиться чему-то новому и обновить свои профессиональные навыки. Интуиция сегодня, стрельцы, да-да-да, вас не подведет, так что смело доверяйте своему первому внутреннему импульсу.
2: Ну и козерожки будут настроены на покорение мира, и его самоуверенность будет оправдана. Он способен, вы, то есть способен на многое, энергия будет неиссякаемая, слово «невозможное» вычеркните из лексикона.
1: Водолечки, ну что, хотелось бы, чтобы день принес огромную миску такой белорусской клубники, но этот день водолея для вас принесет много обещаний, звонков, обсуждений различных бытовых вопросов. В общем, водолеи, сегодня постарайтесь записывать все важные мысли, чтобы случайно не упустить ценную деталь.
2: Ну а рыбкам сегодня стоит выйти за рамки обыденности. Мир окажется интереснее, чем привычный круг забот. Рутина и будни часто мешают вам поднять голову. Есть шанс вырваться из суеты и взглянуть на вещи свежим взглядом.
1: А еще, рыбки, не надо брать на себя сегодня чужую ответственность. Вот так. Это советуем каждому из вас, дорогие люди. Всем классного старта нового дня в нашей компании.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Atlantum Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantumzapad.by и по номеру 777-5252.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
9: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Радио Брест.

0: сплю и вижу.
1: Сплю и вижу, как я опаздываю на работу. Сплю и вижу, как мне
2: прекрасно
1: говорят, вот ваша трудовая книжка, до свидания. Сплю и вижу, а нечего спать и видеть. Потому что 7.53, друзья мои, если вы все-таки рабочий день начинаете с 9, есть действительно какое-то время и запал для того, чтобы не опоздать на работу. Ну а если с 8, поздравляем, вы наш человек, которого мы ждем в рубрике «Сплю и вижу», да?
2: Да, действительно так, друзья, и мы готовы поговорить с вами об очень интересных снах. И, конечно же, обращаем внимание на его. Вот он, Владимир, спустился к нам. Точнее, нет, едет сейчас на работу и, конечно же, слушает нас на волнах Радио Брест. И, собственно, пишет: Володь, доброе утро и вам, в том числе, Брест, эгегей, как всегда. Значит, сон сегодня Владимиру снился, что ремонтировал крышу человек во сне, вот какой-то такой. Ну, собственно, говорим, и не просто говорим, да и показываем, и представляем себе. Вот мы сейчас с Юлей за эфиром пошутили, знаете, Владимир, ремонтировали крышу, значит, крыша течь не будет. Вот такая вот простая логика. Да, но если уже конкретно поговорить на этот счет, конечно же, вот ремонт крыши всего чаще всего означает ваше стремление к защите, желание навести порядок в жизни и решить какие-то накопившиеся вопросы.
1: Ой, да, друзья мои, накопилось.
2: Хорошо,
1: кстати, в четверг вообще, в пятницу накопросилось.
2: И накопросится?
1: Да, абсолютно, друзья мои.
2: Откопросится после выходных.
1: Однозначно. Поэтому, знаете ли, дайте немножко продыха себе в четверг, потому что завтра может навалиться, несмотря на то, что пятница. Накопросились на вопросы. Ой, друзья мои, с переговорки ранним утром, это наше все, конечно же. Ну, а мы сегодня вам желаем что? Чтобы крыша не текла. Это важно. Чтобы на крышу попадали солнечные лучи. Это тоже важно, потому что витамин D дает нам определенный запал, количество сил, энергии и чувство юмора. Безусловно, без него никуда. Друзья мои, тем более погода налаживается. Посмотрите, мы еще раз напомним, что синоптики так или иначе обещают отличнейшую погоду до плюс 30 градусов тепла в выходные. Но они у нас насыщенные, необычные. По области всецело, конечно, мы будем рассказывать об этом и наши коллеги из службы новостей. Поэтому слушайте внимательно, просыпайтесь с удовольствием и делайте громче любимую радиостанцию.
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси с 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В некоторых районах Брестской области – по месту учебы ребенка. Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам в сфере земельных правоотношений. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском областном краеведческом музее сегодня откроют выставку, приуроченную ко Дню бабочек, который ежегодно отмечается 19 июня. В постоянной экспозиции музея посетители могут ознакомиться с многообразием бабочек Брестской области. На выставке можно будет рассмотреть чешуйки крыла бабочки «Адмирал» с помощью микроскопа. В увеличении раскрываются слои разноцветных перистых чешуек, напоминающих блестки. Также выставка познакомит с одной из красивейших дневных бабочек рода «Морфо». Выставка будет работать до 21 июня. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик» в эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи, скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай по телефону А1 и МТС 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе, вкусное утро. Да-да, 8.09, мне кажется, уже давным-давно пора завтракать всем тем, кто просыпается, ну, с 6 часов, а может быть, с 5 часов утра, друзья мои. Ну и, собственно, кто делает это еще раньше, в часа 4 утра летом, это определенная гармония. Я вас понимаю, потому что я люблю невероятно этот ранний утренний вайб, когда люди еще спят, город уже нет, природа уже просто манит к себе и рассказывает: сегодня будет все хорошо. Ну, а слушайте, люди многие просыпаются ранним утром для того, чтобы во время, не знаю, какого-нибудь пилатеса на коврике у себя дома, либо, уж не знаю, на природе, словить этот самый пресловутый дзен, да, и гармонию, и настроиться на классный день. Друзья мои, будем делать это вместе, настраиваться на гармонию. А знаете почему? Потому что сегодня Всемирный день гармонии. Можно его отметить с гармошкой в руках и в губах, в общем-то, да. Можно с аккордеоном где-нибудь на плечах. Как угодно. И вообще, мне кажется, что Всемирный день гармонии — это все-таки про умение жить в ладу с самим собой прежде всего, далее с окружающим миром, находить тот самый пресловутый дзен-баланс между работой, отдыхом, шумом, тишиной, людьми и так далее, и так далее. В общем, сегодня хороший повод, друзья мои, мне кажется, сбавить обороты и не хвататься за 10 дел разом, отложить телефончик, если получится, у меня точно нет, послушать любимую музыку или просто полчаса посидеть в тишине. Если вы не про тишину, мы тоже. Тишине нет.
2: Тишине нет. Не говори нет, пока не нет. Вот, кстати, по поводу, знаете, гармонии, вот чего-то восточного не хватает. Хочется увидеть, почувствовать, попробовать, вкусить этот невероятный вкус. Нет, не просто гармонии, а гармонии приправлены разными соусами и разными явствами. Друзья, Международный день суш сегодня, между прочим, отмечает огромнейшее количество разнообразных суш и блюд. У Наги Маги, Тоси Боси, тети Моти, в общем-то, да, наверное, в те самые дебри уходить не будем, друзья мои, дабы не обидеть приверженцев, да, и любителей данного перекуса. Я назову это именно так. Ну, действительно, очень такое вот вкусное и любимое многими блюдо, которое вполне заслуживает своего собственного дня в календаре международных праздников.
1: Вот такой сегодня потрясающий день. И вообще, день четверг обещает быть действительно насыщенным, друзья мои. Ну и помните, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути. Кстати, как обстановка в этом самом пути? На дорогах, области, города, рассказывайте. 33 код 399 0011. У каждого из вас есть возможность стать нашим дорожным корреспондентом. Сообщите нам информацию действительно о пробках, о заторах, неработающий светофор, а вместо него красивый регулировщик. Дайте знать, да, друзья мои, фото тоже приветствуются, те, которые будете прикладывать. Ну и, конечно, народная перекличка дает каждому из вас возможность стать частью прямого эфира. Так что ждем обратной связи, ваших утренних приветов и вас красивых.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Ой, друзья мои, кто был кем, и не разобраться, к окончанию недели это становится все сложнее и сложнее, но тем не менее, дорогие друзья, так или иначе, мы выделяем всех вас без исключения, и вы абсолютно каждый достойны о том, чтобы мы говорили о вас здесь в рамках рубрики «Люди о людях», но, знаете ли, все чаще мы, конечно, уделяем время знаменитым звездам по всему миру, абсолютно, от белорусской нашей эстрады, российской и зарубежной, и так далее, и так далее. Почему? Да потому что, знаете ли, хочется этой рубрикой развеять весь миф вот это вот. Да что им все легко, им все дается нормально, они знамениты, у них все есть. Друзья мои, а вот что нужно сделать для того, чтобы стать знаменитым? И сколько сил нужно вкладывать, дабы, знаете ли, вызвать уважение и вот такое не отрицание этой профессии, а серьезное отношение, как кинематограф, музыка, шоу-биз, друзья мои. Мы здесь показываем людей в этой рубрике самые лучшие стороны и доказываем на деле, что они заслуживают успеха.
2: Ну, собственно, музыкой мы и продолжим. Был вчера задел в эфире, мы как-то вспоминали одного из самых популярных поп-исполнителей в мире, да, Джейсон Деруло, который недавно приехал в Россию, можно сказать, и про это, да, действительно, это был особенный финиш его большого вот такого тура, который он закончил именно в Москве, действительно, огромнейшее зрелищное шоу для российских и не только фанатов, я знаю, что многие мои знакомые действительно ради этого ехали в Москву, да, вот пересекая границу, собственно, ради того, чтобы лично увидеть это невероятное шоу вот такого вот прекрасного исполнителя. Ну и, собственно, действительно будем ждать его с ответным визитом здесь у нас. Я знаю, что его тоже любят, его ценят. И вот, кстати, нашим коллегам Европа Плюс, вот он дал какое-то большое интервью, в общем, действительно похвалил всех и огромную вот эту вот плеяду фанатов, которые поддержали его во время концерта. В общем, ему было любо-дорого смотреть.
1: Ой, друзья мои, а я расскажу про нее, про Мадонну. Невероятную, не стареющую, актуальную и безумно талантливую. Ведь так или иначе, многие выросли на ее треках. Да, Love Sensation. Да, даже в 2026-м Мадонна остается Мадонной, и с этим не поспоришь. Королева поп-музыки, которая в этом году, на секундочку, друзья мои, исполняется 67 лет, выпустила трек и, да, засняла, в общем-то, клип крутой и сняла вместе с этим треком пятое место в хит-парадах. Композиция возвращает нас к эстетике 80-х, 90-х, но, знаете ли, таким современным звучанием, друзья мои, есть такая строчка там в этом треке. «Малыш, пойдем-ка ко мне, я кое-что задумала». Знаете ли, в исполнении возрастной дивы Мадонны звучит, конечно, неожиданно дерзко, но она всегда сама по себе была дерзкой на протяжении всего своего творческого пути. Друзья мои, в общем, одно могу сказать. Исследования в области вообще музыки, здоровья и психологии восприятия музыки подтверждают, даже одна любимая песня, любимая строчка в треке способна поднять настроение и дать заряд бодрости. Ловите бодрость с помощью наших треков прямо сейчас.
0: Люди о

0: Погода.
1: По информации пресс-служба «Гидромета», сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 22-24 выше 0, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
9: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
10: Пусть за шашлычок.
11: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Наши треки.

0: Утреннее шоу «Самое доброе утро». Юлия Майская и Влад Романенко. И вот было бы неплохо,
1: есть
0: да? Есть
1: да.
0: такой момент, да? Ну, отлично, друзья мои. Есть такой момент где-то там, а мы есть и здесь. Два родиных кофеина, Юлия Майская. И он, Влад Романенко, сказал я дважды для того, чтобы, дорогие люди, знаете ли, навязаться вам. Абсолютно в хорошей форме. Навязаться вам, да. В путь-дорогу, если вы отправляетесь куда-то в командировку. Если вы добираетесь сейчас до работы, 8:40, я очень надеюсь, что вы с удовольствием проезжаете по любимому Бресту и уже успели увидеть невероятно крутую локацию, которая появилась в центре города. Да и вообще много всего появляется у нас, да, в связи с тем, что мы так или иначе идем к окончанию недели. А в окончании недели и 22 июня, и в ночь с 21 на 22 июня наш город посетят, конечно же, значимые люди. Люди, которым абсолютно не все равно, что происходит сегодня, а самое главное, память о том, что было тогда, много-много лет назад, а именно цифра 85 лет назад. Друзья мои, мы будем поднимать эту тему и в рамках сегодняшней программы, которая называется «Да, Брест, здесь начинался путь к победе». Друзья мои, обязательно послушайте с 15 до 16.00 и не пропустите прямой эфир.
1: Ты знаешь, что после твоих слов, вот ей-богу, как-то даже неловко поднимать вот эту вот тему кофе. Вот хотелось все-таки поговорить. Мы с тобой действительно два накофеиненных человека. И правда, сколько раз задаются вопросами и нутрициологи, сколько раз задаются вопросами люди, которые пьют по 3, по 5, по 10 чашек кофе в день. Понятное дело, что вред это какой-то свой несет непоправимый. Но вот ты, Юль, вот правда, никогда тебе не задавал такой вопрос. Ты вообще считаешь, сколько чашек кофе в день ты выпиваешь?
0: Абсолютно нет.
1: Не считаешь?
0: Я просто знаю, что одну и все. Чего считать? Одна чашка.
1: Одна чашка в день?
0: Да, ладно. Да, одна чашка в день.
1: Ну хорошо, ты наверное, все-таки приверженец больше почаювничать.
0: Нет, я просто не люблю, вот, знаешь ли, кофе.
1: Я не люблю жидкость.
0: Я не люблю кофе в формате такого, что «Ой, кофе хочу, жить без него не могу». Или, например, середина рабочего дня, да, определенная усталость накопилась, и нужна еще энергия, и ты «О, мне нужен кофе для того, чтобы зарядиться энергией» и так далее. Нет, я воспринимаю кофе как действительно определенный энергетик, в хорошем смысле этого слова, ранним утром, когда мы пробуждаемся, прям-прям, когда уже все спят. Знаешь, я иногда сравниваю себя с тем, кто... Так, а водители троллейбусов проснулись? Ага. Так, 3:30 ночи, 4 утра. Нормально, уже на линию где-то выходят, да, и так далее. Потом 4:30, я думаю, ага. Так, вероятно, повара, люди, которые работают в пекарнях, да, на хлебзаводе нашем, да, уже тоже идут. И думаю, 100%. Все, чего себя жалеть? Чего?
1: Вот.
0: Ты абсолютно полезный человек, когда проснулся ранним утром, и это очень круто. И это, правда, меня вдохновляет.
1: Кстати, не просто так сейчас мы вас вспомнили и, конечно же, упомянули о каждой профессии по 11, друзья. Обратная связь, народная перекличка, плюс 375-33-39-9-00-11. Пишите, будем рады вашему сообщению.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
5: Акция действует до полной реализации мебели. Подробно у продавцов-консультантов в месте продаж.
6: А вот так. И это десятка.
7: А вот так.
8: И уже 14.
9: А если так, уже 14,4.
7: Так это рыба.
9: Нет, это альфа.
10: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
11: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
12: Проверь меня, если сможешь.
13: Вот и начнем сейчас проверять друг друга. Да, вы внимательно слушаете, люди мои. Я очень надеюсь, что вас эта проверочка ранним утром улыбнет. Хотя утро-то уже и совсем не раннее, 8:51. Но я уверен, Романенко, ты будешь сегодня отбиваться правильными ответами на мои неправильные вопросы. Итак, для затравочки легенький вопрос. Расскажи, в последнее время какой фильм, возможно, книга тебя захватили, сериал, который ты просматриваешь перед сном?
14: Наверное, из последних. Последнего сериал называется «Бухта вдов». Да, вот такое вот интересное название. Действительно рассказывает интересные истории, рыбацкие истории, которые обрели свой статус легенд. Все это, в общем-то, начинает происходить в реальной жизни с людьми этого сериала. В общем-то, интересно, конечно. По-своему, вот фантастика на основе каких-то мифов. Вот, наверное, вот это вот мне ближе всего.
13: Поняла.
14: Да. Хорошо. Давай я тебе следующий вопрос задаю. Юля, скажи, пожалуйста, такой вот, знаешь, вот добрый, наивный вопрос. Вот тебе лучше все-таки что-то придумывать или делать?
13: Ты знаешь, и то, и другое. Мне интересно абсолютно все, но по поводу придумок у меня с этим абсолютно все легко и просто. И для меня это все очень на поверхности. Я не понимаю, откуда у меня берутся эти самые идеи, но они, правда, берутся. А реализация, это для меня безумно интересно. Это может быть иная форма какая-то, да, вот то, что мне пока еще неизведано и так далее. Поэтому с этим делом у меня все хорошо. Более того, знаешь, говорят, любимые часов не наблюдают. Увлекательный человек Юля Майская часов не наблюдает, как 100%. Они пролетают, когда я чем-то действительно очень горю делом и так далее. И людьми в том числе. Так, Романенко, мой следующий вопрос тебе. Давай. Расскажи, твое место мечты для идеального отпуска, это что? Это где?
14: Слушай, да, в принципе, это может быть абсолютно везде, главное с кем. Я все-таки для себя, наверное, я понял. Компания, хорошая компания, это любимый человек, это компания друзей, абсолютно даже лес, даже та же палатка, та же гитара. И, знаешь, и не нужны нам моря и океаны, как говорится. И Турция, и Африка нам тоже не нужна, поэтому здесь вот на родной сторонке, скажем так. Хорошо, есть еще один вопрос для тебя. Юля, скажи, пожалуйста, вот как бы тебя описали со стороны твои друзья?
13: У друзей надо и спросить. Вот, Романенко, я в данном случае спрошу... Я в данном случае спрошу у коллеги. А как бы ты меня описал со стороны?
14: Хорошо, опишу.
13: Давай.
14: Интересная. Кратчивая, вдумчивая, работун. Вот человек-работун. Вот, кстати, ну я по-другому описать это не могу, потому что, Юль, ну мы с тобой проводим очень много времени вместе за эфиром и вне эфира, поэтому, друзья, такого человека еще поискать нужно.
13: Послушайте, ведь на самом деле он все это сказал хорошее, понимаете ли, под моим взглядом суровым.
14: Только ты отвернешься, ой, пойдет.
13: Вы бы видели, да, сейчас человека, который просто выдавливал из себя вот это все, потому что я сижу и смотрю прям глаза в глаза. Хорошо, Романенко, вот так надо уметь, понимаешь? Мне вопрос задали, я тебе его переадресовала. Во, как надо, понимаешь? Иногда думаю, как это у меня так получается? Ну, во всяком случае, Романенко, я все равно еще раз задам тебе один вопросик.
14: Давай.
13: 84, время есть. Читать чужие мысли, либо все-таки телепортироваться во времени?
14: О-о-о-о, телепортироваться.
13: Все-таки так,
14: телепортироваться.
13: Да?
14: Нет, не читать чужие мысли. Я человек очень восприимчив, скажем так, не то чтобы критик. То есть, наверное, знаешь, вот немножко счастья в неведении. То есть ты примерно понимаешь, что о тебе думают люди и коллеги в том числе, но сильно не закапываешься в этом. Чтобы спалось хорошо.
13: Я только что хотела сказать. Не знаю, спится прекрасно,
14: да,
13: понимаешь?
14: Ну,
13: не знаю, и проблем нет. Но говорят, что да, меньше знаешь, лучше спишь. Вот это ж пошло, правда. И правда пошло из правды. Хорошо. Ну что, вот такая проверочка сегодня у нас была друг другу. А, кстати, еще скажи, вот если телепортироваться, то в каком отрезок времени?
14: Ой, знаю.
13: Давай.
14: Да, да, слушай, это что-то такое вот 17+, после 17, после выпуска, после школы, вот этот вот период университета и т.д. и т.п. Ну, где-то там, знаешь, вот отрезок от 17 до 25. Не знаю почему. Просто типа,
13: ты знаешь, Романенко, а я вообще задала тебе вопрос и вкладывала телепортироваться в какой период времени именно исторически. А ты прям по возрасту. Слушай, тебе чуть больше за 30, а ты хочешь до 25 телепортироваться. Что ж так тебе накрыло, Романенко, что ты как бы недалеко от возраста ушел, но туда вернуться обратно хочешь. Обалдеть. Ой, друзья мои, вообще, вот именно, семья – это основа основ. Это база для карьерного роста, для счастливого существования и для просто ощущения себя нужным в этой жизни любимым людям. Поэтому, друзья мои, если у вас есть родные и близкие, если вы стоите сейчас на, знаете ли, этапе создания семьи, мы за вас, правда, безумно рады. Потому что любовь и любимый человек рядом – это главное.
12: Проверь меня, если сможешь.
11: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Брестском областном дворце культуры профсоюзов накануне чествовали лучших медицинских работников региона. Награды получили 45 человек. Еще более 100 наград Брестская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения передала в учреждение здравоохранения области, передает Белта. Среди награжденных медицинская династия семьи Воронко, чей общий стаж работы в здравоохранении составляет 221 год. Начальник главного управления по здравоохранению Брестского области облисполкома Виктор Михайловский отметил значительные изменения в системе здравоохранения региона за последние годы. По словам руководителя, материально-техническая база учреждений здравоохранения значительно обновилась. Только за последний год поступило 57 аппаратов УЗИ высокого класса, 30 экспертного, новое эндоскопическое оборудование, моечные машины, автомобили скорой помощи. В июле ожидается поставка 2 аппаратов МРТ в областной онкодиспансер и Барановичскую городскую больницу, сказал Виктор Михайловский. Он также отметил рост кадрового потенциала. В этом году в области распределено на 56 врачей больше, чем в прошлом. Второй международный форум «Великое наследие. Общее будущее» состоится 21-22 июня в Бресте. Форум приурочен к трагической дате – 85-летию начала Великой Отечественной войны. Выбор места проведения мероприятия символичен – это Брест. Подвиг защитников Брестской крепости – символ мужества и героизма предков, принявших на себе первый удар нацистских полчищ. Первый такой форум состоялся в прошлом году в Волгограде. Он громко заявил на весь мир о том, что Беларусь и Россия будут хранить свои традиции, сохранять историю и бороться против искажений истории. Брестский академический театр драмы готовит премьеру спектакля «Брестская крепость». Об этом сообщила генеральный директор учреждения культуры Анна Синьковец. «Для нашего театра это очень знаковый спектакль, его гордость. Мы решили вернуть постановку на сцену», – подчеркнула она. Премьерный показ состоится под открытым небом ночью 22 июня. Сцена разместится перед монументом мужества. Анна Синьковец рассказала подробности предстоящей премьеры.
3: Впервые премьера «Брестской крепости» состоялась в марте 1953 года. Постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Она пережила 5 редакций и была показана 953 раза. Самый известный и знаковый показ состоялся на сцене Кремлевского театра в Москве в сентябре 1960 года. В 1967 году выдающаяся работа коллектива по сохранению спектакля была отмечена премией Ленинского комсомола. В постановке задействованы более 30 артистов театра разного возраста. На сцене они сыграют под аккомпанемент симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. Это спектакль – дань памяти и уважения бессмертному подвигу героев, защищавших нашу Родину.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Сегодня с 10 до 12 часов Управление по труду, занятости и социальной защите Жабинковского райисполкома проведет электронную ярмарку вакансий. Соискатели работ смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте idifisvakansii.by. Брестскую крепость начала года посетили 265 тысяч туристов. Такие данные привел директор мемориального комплекса Александр Каркатадзе на пресс-конференции в формате видеомоста «Москва-Брест», приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Это говорит о том, что люди и в союзном государстве, и в бывших республиках Советского Союза, и за рубежом хотят приехать, узнать правду о войне. Особенно это касается зарубежных туристов, которые, несмотря на всяческие препоны, все равно прорываются к нам, ходят по нашим экспозициям, по выставкам. «Я неоднократно видел людей у вечного огня, говоривших нашим сотрудникам. Спасибо за ту память, которую вы сохранили. А мы в Европе, к сожалению, ее не уберегли. Ее сейчас искажают», – сказал Александр Каркатадзе. Новая памятная зона «Скорбь» в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» будет открыта 21 июня. Заместитель директора по научной работе комплекса «Брестская крепость-герой» Елена Митюкова рассказала, что новая мемориальная зона позволит впервые за многие годы открыть доступ для посетителей в западную часть цитадели, которая ранее использовалась как служебная территория. По ее словам, в мемориальной зоне «Скорбь» акцент сделан на памяти, которую сохраняли после войны родные и близкие защитников Брестской крепости. Завтра в Брестском областном краеведческом музее откроют выставку «Грозно грянула война», приуроченную к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Временные экспозиции познакомят с событиями первых двух месяцев войны, обороной Брестской крепости, областного военного комиссариата, Брестского железнодорожного вокзала. Экспозиция также расскажет о подвигах пограничников, летчиков, танкистов и других. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест, сразу после выпуска новости компании, затем о погоде на Брещине. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик» в эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи, скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Знаете ли, этот вопрос услышать утром, от человека, который допытывается от тебя что-то, хочет выяснить нечто. Ты просто не брал трубки с вечера и не появился вовремя, в общем-то, с работы. Как-то мы договаривались, что поедем к моей маме, а тут ты пришел непонятно в каком виде, непонятно когда. И тут, собственно, самую просветленную голову, ранним светлым утром звучит вопрос: а кто я для тебя? Как ты телефон и трубки не берешь? Ты почему не отвечаешь на мои звонки? Я писала тебе в Телеграм, в Инстаграм. Почему? Кто я для тебя? И тут он должен ответить, конечно же, дабы вообще все не пошло в там-тарарым. Жена моя, любимая, друзья мои. Как правило, когда происходят такие диалоги и вообще, когда образуется семья, то и последствия появляются той самой любви и влюбленных людей в виде детей. А там, конечно, в тамбуре детская коляска появляется в многоэтажках, правда? Кстати, нельзя оставить коляски, в многоквартирных общих площадках. Коридорчик, пожалуйста, к себе. Либо маме отвезите. Либо еще как-то. Друзья мои, сегодня день рождения детской коляски. Представляете, какой фильм я сейчас придумала, да? До того, как подвести к событию. Действительно. У этого привычного предмета есть собственный праздник и вполне конкретная дата рождения. Вообще считается, что первую коляску создали еще в 1733 году для детей английского герцога. И поначалу это было действительно роскошь, доступная лишь знать, друзья мои. Сегодня коляска, конечно, незаменимая вещь для любой семьи с малышом, прошедшая путь от тяжелых конструкций до легких трансформаторных функций. Хороший повод, мне кажется, правда, улыбнуться тому, как изобретательны бывают люди в заботе о самых маленьких и оценить, как далеко шагнул прогресс ради спокойных прогулок родителей и комфортного сна наших детей.
2: Слушайте, это вообще замечательно. Я все-таки думал, что весь этот задел, отсутствие человека для человека, то есть где ты? Как ты? Почему ты? Почему пропал? Наверное, все-таки, присущ большим людям дефис путешественникам. В общем-то, я сейчас тоже расскажу небольшую историю. Оказывается, есть на свете один британец, который первым обогнул земной шар тремя способами: по суше, морю и по воздуху. Действительно, 43-летний британец недавно завершил большую морскую кругосветную прогулочку, на 56 тысяч километров. Ничего себе прогулочка, друзья. Он вышел из британского госпорта в июле, 25-го года, прошел через огромное количество стран: Лансорт, Бразилия, ЮАР, Тасманию, Аргентину и так далее и тому подобное. В общем-то, для этого ему все-таки понадобилось определенное количество времени, чтобы вернуться обратно в ту точку, с которой он стартовал. Видишь, все-таки напоминает такую новость. Была, мы очень давно с тобой говорили о ней, когда некий человек очень сильно обиделся на свою жену и прошел огромнейшее количество километров. Было.
1: Для меня это абсолютно бесстрашные люди, смелые, невероятные. У меня тогда вопрос. А люди страхуют свою жизнь, когда отправляются в такого долгосрочные путешествия? Правда. Ведь ты и должен нести ответственность и за тех, кто любит тебя. Ты такой: я свое хобби люблю, весь мир обогну, земной шар обойду. И тут она, влюбленная, сидит и говорит: подожди, а женился ты на мне зачем? Чтобы земной шар в одиночку обходить? Давай хоть застрахуем тебя. И так далее. Друзья мои, а вы, кстати, знали, что именно в этот день, 18 июня, в далеком 1583-м, в Лондоне впервые в истории застраховали жизнь человека. Вот так.

0: Реклама.
1: Дружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
2: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Знай наших.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Сегодня это да, самое доброе утро. Календарь показывает 18 июня, четверг. Друзья мои, день поистине счастливый, солнечный. Погода налаживается, и ты в эти моменты думаешь, как же здорово, что это лето. А кто-то предметно берет отпуск летом и дожидается его, а кто-то, знаете ли, любит проводить именно лето на работе, потому что это определенно, мне кажется, вайб. Дорогие друзья, есть такой момент. Но у нас эта неделя важная для страны в целом, для истории, друзья мои, потому как Брест готовится к Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. И по этому поводу вы, вероятно, уже обратили внимание, кто-то снимает даже для своих социальных сетей новый арт-объект, который появился в центре города на проспекте Машерова и пересечении бульвара Космонавтов. Да, это все можно видеть, завораживает. Кстати, дорогие люди, мы собрали, конечно же, для вас все программы ключевых событий, которые начнутся уже с 21 июня, и именно в этот день спектакль «Дорога детских слез» можно будет увидеть в армейском клубе, друзья мои, да. А еще невероятное событие, которого ждут многие, я в том числе, 21 июня. Да, это у нас с вами день будет, какой верно, день воскресный. В 19:30 показ кинофильма «Семь верст до рассвета», это территория крепости, это будет что-то невероятное. Все создатели, актеры фильма в большинстве своем будут присутствовать. Это нужно увидеть, да. Ну и 22 июня спектакль с элементами лазерного шоу «Брестская крепость» в час ночи, 1:30 в данном случае от Брестского академического театра, драмы, площадь Теремьялов. Все это тоже можно будет увидеть и лицезреть своими глазами, друзья мои. Это еще раз событие, к которому мы идем, доказывает, что сегодня здорово просыпаться, улыбаться, ставить какие-то для себя цели, выстраивать планы, добиваться этих самых желаний, реализовывать свои мечты и быть просто в кругу любимых, родных людей. Это важно. Пусть день пройдет у вас сегодня под эгидой того, что вы счастливый человек, что вас любят, а на работе вы, возможно, незаменимый сотрудник, ну а мы вас поддержим во всех ваших начинаниях и продолжениях. Вместе, куда бы вы ни направлялись, дорогие люди, нам с вами по пути.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наша музыка.

0: работу работай.
1: Эй, друзья мои, работу работайте, получайте от этого удовольствие, а самое главное – накопление. Да-да, именно так. Эти самые накопления позволяют вам так или иначе проводить отпуск там, где вы хотите, на широкую ногу, либо на полноги и так далее. Но это невероятно круто, что в нашей стране есть возможность, знаете ли, провести лето нашему подрастающему поколению, нашим молодым людям тоже на широкую ногу. Ты как лето провел? То есть уже не где ты лето провел, а как ты лето провел, как на широкую ногу. Я работал, да, в студотряде, и было все у меня круто и хорошо. Кстати, свыше 1000 молодых людей действительно уже приступили к своим обязанностям. Кто-то говорил, вау, круто, у них летние каникулы. А наша молодежь большая молодец. По назначению время свое тратит для создания новых знакомств, новых возможностей и этих самых пресловутых денежных накоплений, друзья мои. Так что вообще, кстати, наибольшей популярностью, вы знаете, на старте вот сезон у нас тут отрядов работ пользуются педагогические и сервисные отряды. Интересно, правда? Открытие детских лагерей, начало оздоровительной кампании, конечно же, создали высокий спрос на вожатых, официантов, работников кухни. Ну и, конечно же, очень нарастился темп в сельскохозяйственных вот этих сельхозотряды. Друзья мои, традиционно востребованы, конечно, среди студентов. Кроме того, молодежь у нас где задействована? В благоустройстве города. Так что это невероятно круто. Я вижу периодически молодых людей и девчонок, которые занимаются озеленением, делают это очень бережно и здорово. Вместе с тем снимая какие-то ролики, параллельно заливая в ТикТок. Это невероятно круто. В общем, подрастающее поколение, мы гордимся вами. Вы большие молодцы. И, в общем-то, спасибо всем. И вам, и, конечно, старшему поколению за невероятную красоту в нашем Бресте, который сейчас просто настолько цветет и пахнет в прямом и переносном смысле этого слова.
2: Ой, слушай, да. Это, безусловно, прекрасно и правильно привлекать внимание именно молодого подрастающего поколения к вот таким вот большим объемам приятной по-своему работе, конечно же. Но, с вашего позволения, я все-таки готов взять немножечко ширше и рассказать вам о такой интересной вакансии, как лающий сыщик собак. Действительно, данная вакансия получила свою известность благодаря налогу на домашних животных, вот правда, в Швеции. Естественно, что люди не хотят платить за это, а вот надзорные органы пытаются всячески найти тех недобропорядочных людей, кто нарушает закон. Вот здесь и приходят на помощь, значит, сыщики собак, которые с лаем отыскивают животных без лицензии. И в истории даже есть некая миссис Карлсон, да, то есть не путать с Фрекенбок, это действительно настоящая фамилия в Швеции. В общем-то, она может лаять 20 различными способами. Более 95% собак откликаются на ее лай. Представляешь?
1: Да, друзья мои, я вот подумала, знаете ли, что нам студотряды, правда? Нам вот профессия такая, это сыщик, лающий собак в поиске. Это просто как это умопомрачение. И вообще, я в очередной раз убеждаюсь, как круто и здорово, что мы там, где мы есть, что мы живем там, где мы есть, где все понятно, предельно ясно, друзья мои, без заморочек. Я представляю, как бы вышел на рынок труда. Ты кем работаешь вообще, на кого учился? Да неважно, на кого, я просто хочу работать сыщиком лающим, кстати, собак. Вот, искать ваших. Ага. Просто, да, дилемма, друзья мои, дилемма. Все-таки мне ближе студотряды, друзья мои, поэтому хочу сказать, что действительно так или иначе есть такой момент лично у меня так в семье, когда младший ребенок смотрит на старшую, говорит, а он куда, на работу? Да, а она тоже на работу? А я тоже так хочу. И таким образом мы действительно, старшие братья и сестры, показывают пример младшим, что да, у меня летние каникулы, а я работаю. Это, мне кажется, невероятно крутое такое преемственность поколению, что летние каникулы – это еще и возможность заработать на карманные расходы.
0: Работу работай!

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: эфире Майская и Романенко.
1: Это вновь мы. Всем привет-привет. 9 часов 51 минута показывают наши студийные часы. Я очень надеюсь, что вас заряжает наш плейлист, наше классное, отличное настроение. И если вы делаете вид, что вы заряжены, а на самом деле разряжены, мы научим вас, знаете ли, заряжаться от солнечных батарей. Нужно только приоткрыть окно, услышать пение птиц, запустить свежий воздух в свои офисные помещения, друзья мои. И правда, посмотрите, как жизнь в ту же секунду будет налаживаться, друзья. А еще, знаете, как можно сделать жизнь прекрасной ранним утром? Позвоните любимому человеку, и он вам скажет обязательно, что вы просто самый важный человек для него и самый необходимый на этой планете. Ох, как сразу хорошо станет! Ну и вообще, я опять-таки возвращаюсь к традиционным семейным ценностям, которые, безусловно, пропагандирую очень, даже потому что семья для меня основа основ. У нас-то в Беларуси, вы знаете, проживает более 6... Ладно, 6 уже, ладно, это мои мечты, желания.
2: Человек,
1: это, Романенко, тебе надо 6 детей родить.
2: Ты уже
1: мне
2: плюс 6
1: и еще 6. И так. В общем, правда, проживает чуть более 2,5 миллиона семей, друзья мои. Это много. Вы, мужчины, наравне с нами, в год белорусской женщины, стараетесь тоже заботиться о подрастающем поколении совместно с нами. Это тоже придает определенную, конечно же, вот, знаете ли, определенную силу нам, да? Кстати, по поводу отцов, вот, знаете ли, в год белорусской женщины я много про вас говорю. Отцы молодцы, наши белорусские мужчины. У нас же праздник установлен, правда? Вот День отца.
2: Конечно.
1: Помнишь, когда праздник отмечается?
2: Слушай, если честно, не помню. Наверное, осенью, правда?
1: Профессиональный праздник, не помню, когда отмечается.
2: Осень.
1: 21 октября.
2: Слушай,
1: Романенко.
2: Ну я еще не отец. Вот! Молодец. Ты сказал, что осенью.
1: Ой, вообще, друзья мои, у нас Белстат всегда невероятно крутейшие исследования делает. И вы знаете, я вот подумала, кто, как, когда тратит больше времени на детей, на семью, на завтраки и так далее. Но решила все это обобщить. И одно из самых любопытных масштабных исследований у нас проходило, посвящено вообще действительно суточному фонду времени белорусов, как мы, мужчины и женщины, распределяем свое время. Так вот, слушайте, тысячи респондентов вошли в это исследование, вели дневники, фиксировали каждый свой шаг в течение дня. И согласно результатам, средним, в общем, за жизнь житель Беларуси тратит 28 лет. Друзья мои, на сон 13,5 лет. На свободное время. На свободное время. Кто там говорит, что, слушайте, у меня вообще времени не хватает? 13,5 лет. 11 лет на работу, 11, да.
2: Так.
1: И 6 лет на просмотр телевизора. А еще 4 года на прием пищи и 2,5 года на приготовление еды.
2: Ужас какой. Слушай, я сейчас просто осознал тот факт, что 28 лет мы тратим только на сон. Майская, мы с тобой тратим гораздо меньше. А знаешь почему? Потому что мы просыпаемся с самого утра и идем, и работу работаем, в общем-то, и действительно делимся какими-то полезными вещами с нашими радиослушателями, но проживем дольше и качественно.
1: Просто вот эта вот история, когда, слушайте, ну у меня от этой работы времени не хватает вообще ни на что. Вообще ни на что. Белстат. 13,5 лет на свободное время человек тратит своей жизни.
2: Да, друзья, вот такие вот интересные у нас статистические данные приводятся в нашем прямом эфире. Ну и, конечно же, у нас тоже будет некая статистика в следующем часе. Обязательно заходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и поголосуем, и поучаствуем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документ предусматривает корректировку ряда законов в целях приведения их в соответствии с указом от 10 сентября 2025 года номер 3129 о совершенствовании государственного управления в сфере туризма, а также с правоприменительной практикой. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Законом, в частности, уточняются цели и приоритеты государственного регулирования для трансформации сферы туризма и социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. В Бресте подписано 3 соглашения о сотрудничестве между учреждениями образования. Соглашения подписали Брестский государственный университет имени Пушкина и Шансийский университет, средняя школа номер 7 Бреста имени Макаренко и Тайюаньская школа иностранных языков, средняя школа номер 7 города Барановичи и Датунская школа иностранных языков.
0: Новости.
1: Белорусы, пострадавшие от удара дрона в Брянской области, находятся в пути на родину, сообщили Белта в Гомельском облисполкоме. Подготовлены специальные реанимобили, которые доставят граждан в медицинские учреждения Минска. Ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали. Сейчас его транспортируют на аппаратной поддержке. Все остальные пострадавшие в сознании, разговаривают и чувствуют себя лучше. Несмотря на осколочные ранения, прогнозы положительные, сообщили в облисполкоме. И последнее. В Бресте на проспекте Машерова барановичские мастера предприятия корпорации «Декора» завершили монтаж уникальной композиции «Флаг над Рейхстагом». Ее высота почти 5 метров. Это уже третья композиция, приехавшая в областной центр из Барановичей. Она появилась в Бресте к 85-летию страшной даты – начала Великой Отечественной войны и символизирует исключительный героизм и несгибаемую волю белорусского народа к победе. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Друзья мои, а мы, знаете ли, придумали сегодня для вас тему опроса, очень даже приятную. Да, постопрос будет запущен совсем скоро, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы это все к чему набросились на вас с начала часа? Во-первых, мы это сделали с интересом, во-вторых, с заботой, в-третьих, с любовью. 10:09 показывают наши студийные часы, а это значит старт нашего интерактивного часа для общения положен, друзья мои. Для того, чтобы вы узнали нас получше. Сейчас кто-то едет и говорит, а нам не особо надо, а вот нам надо. Нам надо, чтобы вы нас получше узнали, а мы вас, друзья мои, для того, чтобы так или иначе быть ближе к друг другу. Ну, во-первых, слушайте, давай так, всегда люди, мне кажется, это природа в нас заложила эту функцию, мы желаем понравиться окружающим. Это просто наша какая-то вот...
2: Базовая база.
1: Встроенная какая-то кнопочка. То есть не то, что так, я иду, ему нравится, или я иду, ей сейчас понравится.
2: Хорошо звучит, кстати.
1: А, правда, да? Но вот есть у нас такое. Друзья мои, мы хотим вам понравиться через информацию, о которой скажем. Сегодня день перерыва в работе. Как вам такая история? Да?
2: Забираю.
1: Уже симпатичные.
2: Уже
1: мы симпатичные стали,
2: правда? А когда вот на часах? Вот сейчас 10:10, а потом хлоп и 18:00.
1: Друзья мои, праздник, который действительно наверняка одобрит и каждый, хоть тот, кто однажды засаживался над тем проектом, вот, и потом засиживался в итоге, да, и после 8, после 9 уходил с работы, идея простая и приятная. Даже в самый абсолютно загруженный день нужно делать паузы, ведь короткий отдых – это все-таки, друзья мои, не роскошь. Это необходимая необходимость для продуктивности. Понимаете, да?
2: Ой, слушай, это хорошо прозвучало. Даже в самый загруженный день нужно делать человеческую лень.
1: О. Это да.
2: Слушай, хорошо.
1: Это абсолютно.
2: Поэтому, друзья, делать человеческую лень всегда приятнее в компании. Самого доброго утра и, конечно же, проверенной музыки на волнах Радио Брест. Да заходите вы уже... Можно стесняться-то, да, в официальную группу «Радио Брест» ВКонтакте. Буквально через несколько секунд появится постопрос. Действительно, на тему отдыха, на тему пикника. Правда ведь?
1: Да, да, да. Друзья мои, вы проходите не куда-нибудь, куда непонятно куда. Вы проходите в наши социальные сети.
2: Вот сюда, вот.
1: Во-первых, «Радио Нижнее Подчеркивание Брест», наш Инстаграм. Если вы хотите увидеть, как с самого утра выглядят два радийных кофеина Юли Майская и Влад Романенко на старте рабочего дня, обязательно посмотрите. Я очень надеюсь, что вас улыбнет. Далее. ВК, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, тоже забегайте туда, потому что постопрос запускаем на следующую тему. Что главное для вас в пикнике?
2: Вот, да, то что есть, главное для вас?
1: Да, то есть сегодня день пикника, в общем-то, правильно. И мы решили спросить, а что главное для вас в пикнике? Это компания,
2: есть.
1: Вкусная еда, либо...
2: Погода.
1: Да, а погода шепчет сегодня.
2: А погода сильно шепчет, да. Поэтому переходите, действительно, будем рады вашим голосам, ну и, конечно же, пишите обратная связь в виде студийного вайбера +375 код 33 399 00 11.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ой, да, друзья мои, сегодня вообще замечательный какой-то день потрясающий. Ну, во-первых, это четверг. Во-вторых, календарь показывает 18 число, 18 июня. Уже, да, и практически первый месяц лета, друзья мои, карабкается ближе к своему окончанию. Вот от этого, ты знаешь, у меня начинается паника. И сегодня я буду демонстративно эту панику самую демонстрировать, понимаешь? Демонстративно демонстрировать,
1: не
0: хорошо сказал.
1: Не демонстрировать.
0: Да, сегодня Международный день паники. Поэтому почему бы сегодня не побыть таким, знаешь, паникером? Лето заканчивается. И вот такая вот история, друзья мои. В общем, дедлайны, не очень погода, что-то вас там паникует. Все это сделать можно. Главное с этим, друзья мои, дело не затягивать. Почему? Да потому что всю клубнику разберут, пока вы будете паниковать. А клубника, знаете ли, не вечная. Слушай, у нас в первом регионе, между прочим, я знаю, что засилие клубники. Мы вообще, конечно, такой достаточно классный регион, теплый. У нас с этой ягодой все в порядке. И день клубники вместе с тем отмечается сегодня. Поэтому, друзья мои, праздник самый летний, пожалуй, мне кажется, самый любимый. Ягоды сегодня призывает вас на завтрак клубника, на обед клубника и на ужин тоже клубника.
1: Но сильно много клубники не бывает. Тут я с тобой могу согласиться. И ты знаешь, что клубничка-то хорошо. И не просто к обеду, как и ложка, а, в принципе, в любое время суток, дня и ночи и на пикничок тоже не забудьте взять, друзья. Вот не поленился, кстати, зашел в Википедию, и тут такое вот интересное. Значит, понятие пикника пишут, что это трапеза на свежем воздухе, которая устраивается на живописном месте. Представляешь, вот вроде три прекрасных составляющих. Вот тебе и трапеза, вот тебе прекрасный свежий брестский воздух, а место-то живописное где? Да везде, друзья. Ну, главное, на советской-то мне надо вот это вот все раскладывать, а то неправильно люди поймут.
0: Ну, друзья мои, кстати, вот этот вот вариант по поводу места, да, что для вас главное, важное на пикнике, вы тоже под комментариями можете указать. Мы,
1: конечно,
0: опрашивая сегодня вас на данную тему относительно пикника, а что для вас важное на пикнике? Это что? Хорошая компания, это, возможно, вкусная еда, а, возможно, это еще, о чем мы говорили.
1: Погода.
0: Вот,
1: да.
0: Погода. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. И так далее, друзья мои. А еще, знаешь ли, погода, дробь места можно вот здесь вот исправить,
1: да.
0: Если для вас это определяющий момент, это да. Если клубника для вас определяющий момент, это тоже да. Мол, пойдем на пикник, без клубники нет.
1: Ну, без клубники.
0: Без клубники никак. Друзья мои, вот, кстати, Романенко,
1: да.
0: Для тебя клубника, коль вот коснулись темы, расскажи мне, клубника обычная, просто хотя бы помытая, либо там и помытая,
1: да,
0: и со сметаной, и с сахаром, и со сливками.
1: Ну, слишком шикарно, слишком шикарно.
0: Да.
1: Слушай, для меня самая вкусная клубника, это клубника не помытая. Почему? Потому что всегда можно, скажем так, посмотреть в сторону соседского огорода. Нет, друзья, этим мы не занимаемся. Мыслями мы остаемся, конечно же, с возможностью купить, либо посадить, либо, например, съездить и помочь бабушке собрать эту клубнику и одновременно вот так вот с кустика раз, два, три, да? Вот. Самое вкусное. Почему не помытый? Потому что со своего участка. Вот.
0: Это правда. Ты знаешь, для меня тоже вот эта вот лучшая клубника, не самая крупная, вот эта вот глянцевая, понимаешь?
1: Да.
0: До блеска натертая клубника, как вообще она появилась, понимаешь? А та, что может быть где-то с зеленым носиком немножко, выращена на своей собственной даче, правда? Съедается, не доходя до дома, срывается с грядки, делается так... И все.
1: Это бы должно с огонь развести. Очень правдоподобно.
0: Да, и сдуть немножко это земельки белорусской с клубники,
1: да,
0: вкусной.
1: Абсолютно. В общем, друзья, переходите, голосуйте. Действительно, пост-опрос уже давненько-то готов. Что же самое главное для вас? Ну, пикники, хорошая компания, вкусная еда, либо погода.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах сегодня плюс 21-23, в Пинске 23-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
10: А вот так! И это десятка!
11: А вот так!
12: И уже 14!
10: А если так, уже 14 и 4!
11: Так это рыба!
10: Нет, это альфа!
13: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слушай наших.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Ой, друзья мои, и мы здесь в эфире наводим пикник. А вы как думали? Погода-то налаживается. Потрясающе, невероятное ощущение, друзья мои. И все от того, что сегодня отмечается действительно Международный день пикника, тогда вот, знаете ли, мне кажется, отличный повод наступил для того, чтобы поговорить, друзья мои. А что действительно интересно вам на пикнике? Что вот вас побуждает туда пойти? Это что? Отсутствие отдыха – это отличная компания, это отличная погода. А может быть, вкусная еда? Заходите, давайте пообщаемся на эту тему. Наша официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Запущен пост-опрос, и мы интересуемся, да, на эту тему. Ну и, конечно же, ждем с вашей стороны обсуждения посредством студийного вайбера 33-код-399-0011 и также ваши комментарии под постом в том числе.
2: Да, действительно, делайте это. Мы, как всегда, к концу этого сейчас подведем итоги. Ну и действительно, Юля сказала, что погода вроде как потихонечку налаживается. И солнышко светит, и вроде как погрело очень хорошо, но вот погода будто вот зовет полюбоваться вот где-то на природу, где-то вместе в компании, не знаю, в парке отдыха, возможно, да, вы называете пикником просто, знаете, когда вас собралось определенное количество людей, вот вы сидите и болтаете, и при этом вам, в принципе, ничего не нужно, знаете, хорошая компания есть, какая-нибудь водичка под рукой, да, чтобы не получить солнечный удар, и дело с концом. Поэтому было бы интересно послушать и ваше мнение, в том числе, не просто проголосовав, а где-то поделиться какими-то, может, секретами, как вы проводите пикники, как у вас удается это делать, что для этого нужно и так далее и тому подобное.
1: Ты знаешь, может быть, нужно было еще вариант один дополнить. Я давным-давно не хожу на пикники.
2: Кстати, то есть,
1: мне неинтересны пикники. А ты знаешь, вот интересно, в какой момент наступает отсутствие интереса к этим самым пикникам? Ведь это вот невероятные посиделки. А можно не только порассуждать, можно еще вот с научной точки зрения ответить на вопрос. Сама спросила, сама ответила. Так. Молодец, Юля Майская называется. Но вообще, на самом деле, нет единого возраста для интереса к пикникам и потери к такому времяпрепровождению, друзья мои. Это все зависит не только от цифры в паспорте, это на самом деле, а сколько от образа жизни, состояния здоровья и, конечно же, наличия друзей, окружения, семьи и так далее. Но, согласно социальным опросам и исследованиям, отношение к отдыху на природе меняется в следующие периоды. Значит, до 35 лет пикники часто воспринимаются как активный, шумный отдых, большой компании или часть молодежных там фестивалей под открытым небом, тоже такой вот, знаешь ли. Далее 35-45. В возрасте в этом уже интерес к шумным посиделкам на земле может, знаете ли, угаснуть, уступая место более комфортному отдыху. А подайте-ка мне креслице, вот это раскладное.
2: Ой, я люблю, наверное, мой самый такой объективный вариант.
1: 50-60 лет интерес к пикникам не пропадает. А что интересно, вообще исследователи говорят, трансформируется у нас, у людей. Люди начинают ценить спокойствие, свежий воздух и общение с близкими в уютной обстановке.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
2: Интересный интерес испытываем мы по поводу абсолютно всего того, что происходит вокруг нас, друзья мои. Ну и, конечно же, делимся с вами своими эмоциями, впечатлениями, безусловно, своей энергией. Делаем это по большой любви от большого своего доброго сердца и от того, что мы два родинных кофеина, Юля Майская, Влад Романенко, влюблены в по уши правильно в свою работу. А еще помните, я повторяла, да и буду повторять много-много раз. Для того, чтобы не работать ни одного дня в своей жизни, нужно просто заниматься любимым делом. Я очень надеюсь, что у вас так и сложилось. А если нет, тогда, друзья, никогда не поздно получить еще одно образование, перепрофилироваться и пробовать себя в чем-то другом. И самое главное в этом деле, мне кажется, не останавливаться, а еще вдохновляться вкусной едой, людьми, отдыхом, в конце концов. Почему бы и нет? Теми самыми пресловутыми летними пикниками. Сегодня день какой? Лепота. Романенко, ты же сам, собственно, и рассказывал. Сегодня международный день пикника. И в этот день не поговорить о нем, собственно, было бы неправильным. Поэтому мы запустили постопрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте.
3: Да, но перед тем, как подвести итоги, мы обязательно перейдем и к ним, и к вашим сообщениям. Ты знаешь, что вот хотел на хвосте подхватить твою мысль по поводу перепрофилирования. А почему вот нельзя, например, взять и сделать шашлычником? Вот, кстати, отбоя от вас не будет, друзья. Летний сезон так точно.
2: Ты знаешь, я так испугалась. Хорошо, что ты не сказал про филировочные ножницы для филировки волос. Думаю, если тебя сейчас туда, в эту сторону занесет, я тебя оттуда просто уже не вытащу. Это прекрасно.
3: Затягивает. Определенным образом затягивает именно в ту сторону, друзья. Но волосы волосами рознь. В общем, ладно, друзья, чтобы не уходить куда-то в дебри.
2: Я скажу и поставлю точку. Волоси.
3: Волоси.
2: Красивые волосы.
3: Ну, красивые.
2: У белорусских девушек вообще, ну просто невероятные. Ой, ты знаешь, я сейчас немножко от пикника уйду. Все-таки ты меня тоже там лови в этой информации относительно того, что какие у нас красивые брещанки. Невероятные. Странно, что это я говорю, и не странно, что это говорю я.
3: Я смотрю на тебя в тот самый момент, когда ты говоришь, я восхищаюсь этим.
2: Я просто про то, что заботливые, красивые, улыбчивые, образованные, невероятные, юные и взрослые белорусские женщины, которые действительно вдохновляют друг друга, вдохновляются действиями друг друга, ну и, конечно же, вдохновляют наших белорусских мужчин. Ну, давай про пикники.
3: Да, про пикники и перейдем мы к ним, друзья мои. В общем-то, есть сообщение, которое вы успели подправлять нам. Вот, например, Екатерина пишет: я сама предпочитаю более дикий отдых. Пожарить шашлычок, овощи на мангале, значит, заточить нож там же, в этом самом диком месте. Ну, я так понимаю, что если вы точите нож, Екатерина, то подальше это мужского населения нужно держать, потому что, знаете, мы, мужчины, можем быть неуклюжи в своей уклюжести. Вот такое вот было у нас сообщение прекрасное. Ну и да,
2: есть еще сообщение. Одно, да. Вот Егор написал: здравствуйте, а для меня определенно на пикнике важна местность. Вот. Да. То есть это то самое место, которое ты определяешь, где можно отдохнуть. У нас вообще в локациях городских и в спальных районах нашего города, новых особенно, которые расстраиваются, есть действительно такие вот невероятно крутые барбекюшницы для отдыха. Вышел за дома, там лавочки, значит, под навесом, для мангала все, для шашлыка все оборудовано. Слушай, это так здорово.
3: Вот ты представляешь, они, значит, расстраиваются с этими необходимыми местами, а другие люди, в принципе, расстраиваются, потому что слышат, что у других это есть, а у них этого нет. Но вы не расстраивайтесь.
2: Работу, друзья. Работай, Романенко, да. И будет тебе мангал.
3: Собственно, давайте от мангала перейдем к нашему посту-опросу, будем уже подводить итоги. Итак, друзья мои, что же самое главное для вас на пикнике? 100%, да, хорошая компания.
2: Вот мы добрались к этому логичному, мне кажется, выводу, друзья мои. Но если вы считаете по-другому, обязательно заходите в ВК, официальная группа. Наш пост-опрос, конечно же, будет. Мы сделали лишь промежуточные итоги всего. Ну и, конечно, в данный момент хотим сказать спасибо огромное за компанию. И если мы сейчас своими разговорами вас уже немного нацелили на выходные, тогда давайте будем вместе дорабатывать этот день, быть на старте завтра. завтрашнего дня пятницы и проводить время в приятной компании. Вы наши радиослушатели, а мы, команда утреннего шоу, самое доброе утро.
3: Ну, собственно, Юля Майская, Влад Турбанник в припрыжку уже скачет в сторону пятницы. Услышимся с вами традиционно с 7 до 11. Собственно, до завтра.
2: Отличного продолжения дня.
3: Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня в Беларуси проходит единый день информирования. Члены информационно-пропагандистских групп посещают трудовые коллективы. Спикер рассказывает о знаковой и трагической дате – 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Председатель горисполкома Сергей Лободинский общается с коллективом мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» в экспозиции «Музей войны. Территория мира». Именно Брестская крепость приняла на себя первый удар захватчиков в июне 41-го года. Особый акцент во время информационного дня сделан на сохранении памяти о героизме защитников и расследовании фактов геноцида белорусского народа. Брещане спрашивают о необычном самолете, который летает над Брестом и соседними районами. В инстаграм-аккаунте аэропорта Брест 16 июня появилась публикация, где рассказали, что это самолет-лаборатория, который проводит плановую летную проверку радиотехнических средств. Такие экзамены для наземных систем проходят раз в год, чтобы подтвердить их полную безопасность и точность навигации. В аэропорту рассказали, что этот самолет будет летать над Брещиной до утра субботы. Поводов для беспокойства нет.
0: Новости.
1: Российские военные нанесли ночной групповой удар по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Российской Федерации. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, отмечаются в сообщении. В ходе группового удара поражен склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. И последнее. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району Бреста напоминает, что с 1 октября 2024 года в перечнях видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве самостоятельной профессиональной деятельности, не содержится деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой, музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилей и прочих торжественных мероприятий и деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками, независимо от места их проведения. Соответственно, осуществление такой деятельности возможно только в статусе коммерческой организации. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: «Аскона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
5: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Традиционный общерайонный бал выпускников собрал более 2,5 сотен юношей и девушек со всей Ивановщины. Торжество началось с красочного шествия выпускников. Рядом с ними в этот день находились представители районного исполнительного комитета, учителя и, конечно же, родители. Первый заместитель председателя райисполкома Виктор Бесилко вручил заслуженные медали 19 отличникам учебы, назвав их гордостью и надеждой района. С ответным словом от имени выпускников выступил гимназист Михаил Слепчук, обладатель 200-бальных сертификатов централизованных экзаменов. Финальным аккордом вечера стало исполнение песни «Будущее Родины строить молодым». На Ивановщине состоялся районный день охраны труда. В этом году форум был сфокусирован на безопасности труда в энергетической отрасли. Участники мероприятия посетили Ивановский район электросетей, где изучили действия персонала при авариях на электроустановках. Затем ознакомились с работой газорегуляторного пункта Ивановского района газоснабжения, узнав об организации подачи газа потребителям и мерах безопасности при устранении утечек. В рамках мероприятия также были объявлены итоги районного смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2025 году. Победителями стали Ивановская районная центральная библиотека имени Панферова, производственный участок агрогородка Брудница, Ивацевичского спиртзавода, Брестского ликероводочного завода «Белалка» и УП «Ляховичская агро». С целью исполнения государственной программы «Устойчивое предпринимательство» специалистами Ивановского территориального центра социального обслуживания населения была организована встреча граждан серебряного возраста с начальником Ивановского районного отдела Брестского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь Еленой Апольской и заместителем начальника отдела экономики Ивановского райисполкома Алиной Крепеневич. Обсуждались возможности получения государственной поддержки, юридической тонкости регистрации бизнеса, налогообложения для самозанятых граждан. Особое внимание было уделено тому, как современные технологии могут упростить ведение дел и помочь освоить новые рынки. 20 учащихся Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества были охвачены временной трудовой занятостью. Девочки пропололи клумбы, покрасили стены в коридоре, поливали растения, изготавливали сувенирную продукцию. Мальчики в основном были задействованы на благоустройстве прилегающей территории, ремонте кабинетов, уборке помещения. Также изготовили 4 вида бандарной посуды. Эти изделия в последующем отправятся на различные выставки и фестивали. Как сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите Ивановского райисполкома, всего в летний период планируется охватить временной трудовой занятостью более 150 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.
0: Новости.
2: С 1 по 17 июня на базе 3-й городской школы функционировал воспитательно-оздоровительный лагерь труда и отдыха «Заря», куда было зачислено 25 школьников. Они выполняли работы по благоустройству пришкольной территории, ремонту ученической мебели, приводили в порядок военные захоронения. Нерабочие дни в лагере были тематическими: День Беларуси, День Малой Родины, День правовых знаний, День профессии и другие. В рамках акции «Марафон добрых дел. От малых поступков к большим свершениям» ребята благоустроили захоронение на восточной окраине города. О женской доле в годы войны шел разговор с детьми из оздоровительного лагеря «Атлет» с Дюшор в сельской библиотеке агрогородка Мотоль на мероприятии, приуроченном ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Школьники узнали реальные истории женщин-героев. Каждому из участников было предложено отправить короткую телеграмму девочки-ровесницы в 1943 год. В послании они от всего сердца выразили уважение к памяти, благодарность, сочувствие и добрые пожелания. По страницам книг Агнии Барто путешествовали читатели Ивановской детской библиотеки. Участники литературного праздника отследили творческий путь писательницы. Они узнали, что отец обучил девочку не только читать, но и правильно писать стихи. В 1925 году вышла в свет первая книга Агнии Барто, а в 1936 году цикл стихов «Игрушки». Во время праздника звучали стихи Агнии Барто в исполнении учащихся гимназии 2-й и 4-й школ города. На территории Ивановского района определены 7 мест, где можно купаться. Это водохранилище Лясковичское, озеро Мульное, 2 пляжа на озере Завыщанское. Также можно планировать отдых у воды на озерах Песчаное в деревне Адрижин, Мотальское и пруду в деревне Лядовичи. На всех остальных водоемах купание запрещено. Первый регион стал центром областного турнира по стрельбе из пневматического оружия среди работников физической культуры и спорта. Соревнования объединили представителей всех районов Брещины, включая команду Ивановского района. Честь Ивановщины отстаивали директор Мотальской СДЮШОР Анастасия Кардаш, ее заместитель Олеся Новик и заведующий филиалом спорткомплекса «Импульс» Александр Добродей. Ивановские спортсмены показали отличные результаты. В общекомандном зачете они завоевали 3-е место. Особо отличилась Олеся Новик, удостоенная диплома первой степени в личном первенстве. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: синоптики на сегодняшний день обещали нам очень яркую солнечную погоду, и мы не прогадали. Оставили зонт дома и вот эти непромокаемые вещи для того, чтобы насладиться настоящим летом. Теплое лето здесь, в Бресте. 18 день июня на календаре, на часах у нас 12 часов и 9 минут. Приветствую всех в этот четверг. Ну и напоминаю вам о том, что сегодня до 15.00 на волнах Радио Брест дневная смена, и я ее ведущий Женя Хренович. Где бы ты ни находился, мы все время рядом, все время с музыкой поддержим тебя. Ну и, конечно же, музыка, звучащая здесь, так твоего настроения, она сделает твой день еще немножечко более прекрасным. Более улыбчивым, если хочешь, ну и, конечно же, более загорелым, если ты в этот момент, может быть, на шезлонге или просто на покрывалке где-то. Говорю с завистью, если честно. Но завидую только по-белому. Да, по-белому завидую, потому что тоже не загорел, как вы понимаете, пока что за прошедший сезон. Но все, безусловно, впереди, и лето нам обещают теплым, ну, по крайней мере, вот оставшуюся ее часть. Синоптики говорят о том, что будет действительно знойным, жарким летом, а вот про вот эти вот холодные денечки мы будем вспоминать даже с какой-то ностальгией. Ну, поживем, увидим. Кстати, обновленный прогноз погоды уже в рамках следующего часа. Информация от Брест-Облгидромет. Будь в курсе и ничего не пропусти. Также в рамках сегодняшнего эфира разыграем специальный вкусный подарок от кафе «Гараж». Советская, 73, находятся ребята именно по этому адресу. Заходи, забегай, пробуй. Ну и, конечно же, делись комментариями и оценками. Говори о том, как было вкусно. Это все, да, сегодня в рамках этого эфира вместе с часом приветов и поздравлений с 13 до 14.00. Пусть день будет насыщенным яркими эмоциями, хорошей музыкой и только добрыми людьми вокруг. Это Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 вместе с вами.
1: Слушай наших

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

В этот четверг вспомним мы вместе с вами не только о том, что уже совсем скоро выходные дни, но и о том, какие праздники 18 июня отмечаются. Например, День клубники. Роскошный ароматный праздник. Так, ну я надеюсь, что вы попробовали клубнику в этом сезоне, да? И, ну, вы попробовали клубнику, и нет никаких, так сказать, аллергий у вас на эту ягоду. Да, потому что, ну, среди моих знакомых прям много аллергиков, которые клубнику не едят и страдают. Потому что вкусно! Всемирный день гармонии, а также Международный день пикника отмечается 18 июня. Ну, погода подходящая. Если вдруг с коллегами сейчас вы переглянулись, да, кивнули в этот момент друг другу, пришло понимание, что в рамках обеденного перерыва есть возможность устроить пикник где-то неподалеку, выходите на улицу. Да, погода роскошная, хорошее настроение гарантировано. Сегодня еще отмечается День ласточек, а также День поиска четырехлистного клевера. Ну, есть же поверье, что если найдешь такой клевер, то, безусловно, ты должен носить его с собой, это во-первых. Ну, а во-вторых, тебя ждет удача во всем. День рождения детской коляски. Международный праздник суши, ну или День суши, праздник называется еще именно так. Если сегодня в рамках, например, ужина вы не знаете, что приготовить, вот закажите суши, попробуйте какой-то, возможно, новый вид, новый соус попробуйте. Да, ну и я уверен, что останетесь довольны. День перерыва в работе отмечается уже как 22 года. Ну, у нас перерыв в работе когда? Он либо с 12 до часу, или с 13 до 14. Ну, а может быть, даже с 14 до 15:00.

0: Ватерлоо в Лондоне в 1817 году. Основана Международная федерация баскетбольных ассоциаций в 1932 году. Автомат Калашникова был принят на вооружение советской армии в 1949 году 18 июня. Так, ну и помимо всего прочего, в этот день отмечает свой день рождения невероятный талантливый музыкант Пол Маккартни. Отправляемся далее вместе с вами по этому дню, покоряем его и достигаем, безусловно, только побед на самой его вершине. 12 часов 24 минут, в середине часа прогноз погоды на сегодняшний день. Информация от Брест-Облгидромета, не пропустите.
1: Знай наших.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Погода.
2: Давайте добавим еще немного тепла в вашу жизнь при помощи прогноза погоды. Брест-Облгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 21-23, 22-24. Именно такие показатели сегодня в Пинске. А в Бресте сегодня от 23 до 25 градусов тепла.
3: Реклама.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Да, пускай не только этот трек, но и многие другие треки звучат именно в вашем радио, настроенное на 104.8 FM в городе Бресте. Может быть, это посредством интернет-трансляции вы нас слушаете. RadioBrestFM.by — это наш сайт. А может быть, используя мобильное приложение Radio Player Беларусь. Там находим любимую радиостанцию и вместе с нами по всему свету путешествуем. Ну, кстати, новость, которая прилетела к нам сюда, она также максимально интернациональна и, знаете ли, способствует знакомству. Она способствует общению между собой. Поскольку совсем недавно молодой человек нашел необычную находку и после этого смог даже подружиться. О чем идет речь? Героя новости зовут Дмитрий. Во время прогулки по Балтийской косе он обнаружил в песке старую бутылку, а внутри оказался пожелтевший лист бумаги с текстом, содержавшим просьбу ответить по почтовому адресу. История о неожиданной находке, которая вывела его, ну, безусловно, на какие-то дополнительные знакомства, прямо сейчас возьму и расскажу. После того, когда находка была доставлена домой, заручившись помощью друзей, они смогли, так сказать, открыть, откупорить ее и, безусловно, прочитать, что же там было написано. Выяснилось, что послание было написано в новогоднюю ночь с 99 на 2000-е года. Группой людей, которые на тот момент было от 9 до 13 лет. Тогда они отдыхали на побережье Польши. Да, ну и бросили бутылку в море ради забавы и даже не надеялись на ответ. На пожелтевшем листе бумаги был указан еще и обратный адрес. Ну и вот, секундочку, что оставалось делать? Конечно же, написать. Там завязалось потом еще и общение, обменялись фотографиями. Ну и после этого они планируют встретиться лично. Нужно отметить, что на том конце, так сказать, конечный адресат уже замужем, да, у нее уже есть и семья, у нее уже есть дети. Но история знакомства, она, безусловно, поражает. Особенно в современном мире, когда так развиты социальные сети и прочие мессенджеры для общения, и так легко вроде бы в сети взять да и завести знакомство. А вот таким вот образом, ну, это действительно классная история. А еще больше классных историй, я уверен, в рамках этого лета ожидает каждого из вас. Ну, а если что-то подобное произойдет, обязательно пишите к нам на номер Viber 399-2011. Уже прямо сейчас туда, на этот номер телефона, можно отправлять еще и ваши приветы. Поздравления, самые добрые слова. Целый час приветов и поздравлений ожидает нас далее с 13 до 14.00. Не пропустите. Привет свой адрес и обязательно вспомните, кто ждет привета от вас.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Музыка, которая точно попадает в настроение этого дня. Да, ну, я надеюсь, что вы примерно пребываете в таком же настроении и думаете уже про наступающие выходные дни. Да, ну, до выходных дней стоит еще немножечко подождать, там еще через пятницу перепрыгнуть, и можно в целом впитывать в себя уже и ароматы летние, а также ароматы шашлычные, ну, например. Помните, новость была, кстати, про шашлыки, что-то мы заговорили, вспомнили, что в Китае запустили университет шашлычников, даже с трехлетним обучением. Открыли программу, где изучают рецептуру мяса, выбор угля и другие тонкости. Практики будет много, в конце настоящий диплом мясной, такой ароматный, насыщенный. Ну, я думаю, что вопрос только в том, где работу-то найти. Ну, а если вдруг вы знаете какой-то невероятно вкусный рецепт маринада, обязательно пишите к нам на номер Вайбера 399-2011. Уже в рамках этих выходных обещаю, что попробуем именно шашлык по вашему рецепту. Ну и, конечно же, поделимся впечатлениями. Чем больше рецептур, тем лучше. 12 часов 57 минут, ну а далее у нас по рецепту, безусловно, час приветов и поздравлений. Да, это, как знаете ли, такая пилюля добра в рамках этого дня, которая заставит всех улыбнуться, да, ну и музыка, она также способствует повышению вашего настроения. Пускай этот день окажется не только теплым, но и самым улыбчивым. Меня зовут Женя Филинович, сегодня до 15.00 вместе с вами Люся Чеботина продолжит музыкальный эфир.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-30 годы, передает Белта. Южная граница 1500 километров, пылает как никогда. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить, подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко также прокомментировал атаку на автобус с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла накануне на территории Брянской области России.
2: Война сегодня не просто где-то далеко, а у нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельство тому являются разного рода провокации, и не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведение в войне отдельных государств, ну, такие, к примеру, как нанесение удара в общежитие в Старобельске, гибель людей и также детей, даже гибель. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. Они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы. Кто-то купил. А может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, сам говоришь, этот вопрос и доложите потом, что на самом деле там произошло. Если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, тянуть в войну, ну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто это пытается сделать. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь спокойное государство. Поэтому вот это все происходит.
1: Президент Беларуси поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение глава государства дал государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На предприятии «Анрекс» прошел сегодня единый день информирования на тему «Память во имя будущего», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Встречу с коллективом провели заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич и председатель горисполкома Сергей Лободинский. Единый день информирования населения «Память во имя будущего» собрал участников и в Брестском областном краеведческом музее. Заместитель председателя горисполкома Виталий Щерба проинформировал собравшихся о мероприятиях, которые пройдут в городе по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Виталий Щерба говорил, почему важно хранить память о тех событиях, и подчеркнул, что у нас эта память сохраняется. Минский завод безалкогольных напитков представил два абсолютно новых вкуса белоколы. На полках магазинов уже появилась белокола со вкусами лунинецкой клубники и глубокской вишни. Напомню, региональный праздник «Лунинецкие клубницы» состоится 27 июня в агрогородке «Дворец». Новости компании. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 МТС 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 13-15, днем 23-25, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Неспешно вливаемся в этот час. Час обеденный, расслабленный час. Час хорошего настроения. А помимо этого, это час приветов и поздравлений. Да, ваших добрых слов к нам на номер Вайбера 399-201. Присылайте свои сообщения, слова поддержки и пожелания приятного аппетита. Все это будет озвучено нами на протяжении этого часа до 14.00. Открываем двери, открываем окна, впускаем свежий воздух, пение птиц и музыку на волнах радио Брест звучащую. Да, эта музыка, она, ну, не только возбуждает аппетит внутри человека, но и способствует хорошему продолжению сегодняшнего дня. А пускай все только самое лучшее ожидает нас впереди, ну и ваши приветы мы ожидаем уже. 399-2011 – это номер нашего вайбера для ваших сообщений, и 9900 – короткий номер смс-портала.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

часов 21 минут, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. В эту минуточку он продолжается, и мы продолжаем впитывать себя вот в ваши сообщения для того, чтобы радовать каждого из вас в тот момент, когда вы услышите их в свой адрес. Здравствуйте, Радио Брест. Поздравьте мою доченьку, опрошенную Ксюшу, с 18-летием. Желаем удачи. Ни о чем не жалей и ни в чем не сомневайся. Будь полна сил, энергии, смелости. Самое главное, не болей, стремись к своим мечтам. Никогда не останавливайся на полпути к ним, мы всегда рядом. Ксюш, поздравляем, безусловно, с 18-летием. Безусловно, все двери перед тобой, Ксюша, открыты. Ты большая молодец, мы в тебя верим. Так, здравствуйте, большой привет семье Кратошкиных. Кратошкиных? Кратошкиных, да. Передайте им, что картошечка с курицей готова. Мы их ждем. Ну, вы знаете, не только сейчас эта семья, если честно, будет... так, это нам Оля написала. Олечка, к вам спешите торопиться. Я думаю, мы всей Брестской областью сейчас будем выпытывать адрес, куда необходимо добежать в рамках обеденного перерыва, чтобы все успеть попробовать. Так, еще есть от Света сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте привет моему мужу Романовичу Алексею. Скажите, что я его очень сильно люблю. А также привет моей любимой доченьке Саше. Это было все от Светланы. Спасибо большое, Радио Брест. Зачитали. Так, есть еще сообщение. Большой привет из города Столина. Сегодня у нашего бывшего коллеги день рождения. Мы очень рады за его карьерный рост и хотим присоединиться к поздравлениям Храпицкого Александра Владимировича, директора комбината строительных материалов поселок Речица Столинского района. Спешим поздравить от души. Пусть у вас все непременно исполняется мечты. Уважают пусть партнеры, обожают коллектив, открывает пусть работа в жизни много перспектив. Счастья вам, любви, удачи. Пусть сопутствует успех. Самый лучший вы начальник и для нас авторитет. С уважением, коллектив асфальтобетонного завода Столинского ДСПМК 32. Вот такое вот за

Будем праздновать с таким вот намеком. Так, ну и, безусловно, вместе с вами продолжает сейчас перед этого поздравления на волнах Радио Брест, и мы продолжаем озвучивать ваши сообщения. Следующая очередная порция уже совсем скоро, не пропустите. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение Радио Плеер Беларусь.

0: Погода.
1: По сообщениям Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня до 25 градусов тепла. Что касается ближайших суток, синоптики сообщают, что ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, но преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4 до 9 метров в секунду. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 13-15, днем 23-25, в Бресте ночью 14-16, днем до 27 градусов тепла.
2: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Слухай наших.

Наш обеденный перерыв продолжается, как и час приветов и поздравлений на волнах радио Брест. Продолжается лица из твоих радио Брест приемников радио Брест сигналами. Озвучиваем ваши сообщения. Все, что успело к нам долететь чуть ранее и, возможно, в эту секундочку, к нам на номер Вайбера 399-2011. Танечка написала нам: здравствуйте, Радио Брест. Сегодня у меня Михневич Татьяна из Бреста. Очень необычный повод обратиться к вам. Дело в том, что сегодня, 18 июня, я хотел бы поздравить всех своих коллег во главе с нашим директором Карабановой Татьяной Григорьевной из Брестского государственного колледжа легкой промышленности с нашим 60-летним юбилеем, который мы сегодня торжественно празднуем в стенах нашего учебного заведения. Я поздравляю всех нас с юбилеем колледжа и хочу пожелать, чтобы каждый новый день начинался здесь теплых приветствий и радостных улыбок, завершался высокими результатами и достижениями каждого из нас. Пусть наш колледж процветает и с каждым годом выпускает все больше умных, способных, талантливых, образованных, целеустремленных, настойчивых и смелых будущих специалистов нашей Республики Беларусь. Это было от Татьяны. Конечно же, Татьяна, мы поздравляем вас, ваш коллектив во главе с директором, с этим потрясающим праздником. 60 лет! Вау! Ну, это действительно достойно. Продолжаем, идем далее. Ну, много поздравлений сегодня. Вот Ирина написала: коллектив ОАО «Горынский комбинат строительных материалов» поздравляет с днем рождения директора Храпицкого Александра Владимировича. Желаем уверенности, смелости, профессионализма, активности, упорства, энтузиазма и успеха в работе. Пускай работа будет не только источником дохода, но и отличным способом для самореализации. Желаем здоровья, энергии, сил, оптимизма и процветания во всех аспектах жизни. Здравствуйте, Радио Брест, пишет нам Елена. Поздравляю с днем рождения сестру-близняшку Бойчук Татьяну Михайловну. Поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы ты всегда была бодра и здорова, ведь крепкое здоровье тебе просто необходимо, чтобы переносить перелеты в теплые страны, танцевать до утра в дорогих клубах, кушать деликатесы и заниматься шопингом. Так что будь здорова, дорогая сестренка. Ну, и я себя тоже поздравляю от всей нашей семьи. Это город Бараныч. Елена, мы вас также поздравляем с праздником. Желаем вам исполнения всех ваших желаний. Ну, безусловно, не бояться загадывать желания, ждать, когда эти желания станут реальностью. Да, ну и если меняться, то только в лучшую сторону. Хотя лично нам всем кажется, что лучше уже просто некуда. 13 часов 38 минут. Продолжается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Сегодня до 14.00 озвучиваем ваши сообщения.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14,4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели Пинск-Древ по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. Пинск-Древ. Хорошая мебель для уютных домов.
7: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
8: Зачем из дома вышли?
9: Не тратьте время!
10: Зачем эти сложности?
11: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Слушай наших.

финальная порция ваших сообщений, самых добрых слов, слов приветственных и поздравительных слов в эту секундочку в Радио Брест сигналах. Наталья написала: здравствуйте, Радио Брест, пожалуйста, передавайте поздравления Юрию Валентиновичу, поздравляем его 60-летним юбилеем. Мы всей нашей большой семьей желаем ему долголетия, крепкого здоровья. Жена Галина, дочь Наталья, зять Саша, внуки Дима, Алена и Аня, также племянница Ира. Все его очень сильно любят. Ну, мы в этом уверены, безусловно, с такое количество сердечек нам прислали, что, мне кажется, во всем интернете сейчас какой-то недостаток этих сердец, поскольку оно сконцентрировано в этом сообщении. Так, есть еще сообщение. Здравствуйте, друзья. Света, Таня, Люба, Настя, Саша, Галя поздравляет Сережу с днем рождения. Желаем огромной удачи и большого терпения. Очень сильно люби и слушайся свою жену. С днем рождения, нас лучший сосед. Так, перепроверим еще разочек все ваши сообщения, все ли успело к нам долететь и все ли мы успели прочитать. 399-2011 — это номер нашего вайбера, смс-портал 9900. Вот, кстати, еще одно сообщение. Здравствуйте, передайте привет мужу Валику, друзьям Вадиму, Толе, Елене и Галочке. Вот, от абонента, чей номер заканчивается на цифре 2501. Все сообщения прочитали. Я думаю, что если вдруг получилось так, что вы не успели прислать свое сообщение, будет отличная возможность для того, чтобы ваше сообщение прозвучало на волнах Радио Брест уже в вечерней смене. С 18 до 19.00 на волнах Радио Брест вечерняя смена, и час приветов и поздравлений запланированы на финальный час этого момента. Так, ну и есть еще немного времени для того, чтобы насладиться музыкальными композициями. Максим далее на волнах Радио Брест одной из самых нежных музыкальных композиций в продолжении этого часа. Ну и мы вместе с вами уже в рамках следующего часа обязательно услышимся и разыграем специальные вкусные подарки от кафе «Гараж». Будьте вместе с нами на одной волне. Ну и в этот момент, если вдруг мы застали вас где-то за большим обеденным столом, вам приятного аппетита.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Об этом он заявил, комментируя атаку дрона на автобус с белорусскими гражданами, включая детей в Брянской области.
2: Мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. И мы ждем этой истины или ответа реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой. Но при этом я хочу обратить внимание на сам факт. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
3: Геленджик.
2: Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Родители решили, частные компании обратились. Не хочу тут и осуждать эту частную компанию. Они работали законно. Индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться. А данный случай должен быть расследован. Вместе с россиянами они готовы нам помогать.
1: Александр Лукашенко поручил взять на контроль и установить правду в деле атаки дрона на автобус с гражданами Беларуси. Соответствующее поручение глава государства дал государственному секретарю Совета безопасности Беларуси Александру Вольфовичу.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, 21 и 22 июня в Бресте будет увеличена транспортная работа автобусов и троллейбусов. В ночь с 21 на 22 июня к остановочному пункту крепости будут следовать дополнительные автобусы, отправляясь от своих начальных остановок в 0 часов. Утром автобусы будут отправляться в 5 часов от остановочного пункта крепость. Для удобства участников мероприятий будет увеличено количество рейсов по маршрутам номер 5 и 17, а также будут выполняться дополнительные рейсы троллейбусного маршрута номер 100 после окончания митинга реквиема. И последнее. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району Бреста напоминает, что с 1 января плательщиками сбора заготовителей признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие промысловую заготовку дикорастущих растений, грибов, технического и лекарственного растительного сырья в целях промышленной переработки. Налоговая база сбора заготовителей определяется как стоимость объема заготовки, определенная исходя из заготовительных цен. Ставки сбора с заготовителей устанавливаются в размере, не превышающем 5%, и утверждаются местными советами депутатов соответствующими решениями. Сбор уплачивается ежеквартально не позднее 22 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 13-15, днем 23-25, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.

Неспешно, неторопливо продолжается эфир на волнах Радио Брест. Дневная смена сегодня до 15.00, 14.10 на наших студийных. Да, ну и в рамках этого часа, как я уже анонсировал ранее, мы разыграем, безусловно, вкусный сертификат от кафе «Гараж». Здесь, в городе Бресте, на Советской 73 находятся ребята. Лето продолжается, безусловно. Ну и лето – это не только время отпусков. Это время каких-то встреч, безусловно, вкусной еды, самых уютных и теплых вечеров, свежих салатов, сочных блюд, любимых напитков и, конечно же, той самой такой долгожданной летней теплой атмосферы, когда не хочется никуда торопиться и спешить. В общем, именно там у ребят кафе-кондитерская 73 можно спрятаться от городской суеты, встретиться с друзьями, провести время, семейный ужин или просто насладиться теплым летним вечером в приятной компании. Обязательно заходите, пробуйте и делитесь впечатлениями. Ну, а мы будем продолжать. Безусловно, кстати, у ребят с 1 июня стартовало новое летнее меню. Там много всего самого вкусного, освежающего. В общем, заходите, пробуйте самые вкусные лимонады, в том числе холодные напитки этого сезона. Да, я обещаю, что точно равнодушными не останетесь. Меня зовут Женя Филинович. Как я уже говорил, до 15.00 вместе с вами в рамках дневной смены. Хорошее настроение поддерживаем при помощи музыки на волнах Радио Брест. Его обеспечивают исключительно только популярные исполнители и группы. Эд Ширан далее.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

Смита на волнах радио Бреста. Очень популярные ребята. Американская инди-поп-группа, которая была основана когда-то в феврале 2009 года. Знаете ли, ну как это бывает обычно? Вот где-то они изначально собрались, ну поскольку были интересы общие. Да, после этого организовали, сколотили какую-то банду. Да, и начали репетировать, писать песни, ну и пробовать и еще раз пробовать. Попробовать себя, ну, в рамках особенно этого лета, можно во многих сферах своей жизни. Например, открыт прием онлайн-заявок для участия в новом сезоне телешоу «Фактор Бай». 9 городов Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно подать и на сайте Белтелерадиокомпании. А нужно отметить, что сегодня, 18 июня, город Пинск встречает всех участников на улице Брестская, 72Б. Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним будет принести его с собой. Жюри может предложить дополнить выступление музыкальным сопровождением. И это точно будет большим плюсом. Для тех, кто не сможет присутствовать на живых прослушиваниях, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте Белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фотографий и видеозапись акапельного исполнения одной из музыкальных композиций. Всю актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях.

0: Погода.
1: По сообщениям Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность и преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем до 27 градусов тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Счастливые люди, вы здесь, вы вместе с нами. Я надеюсь, что все счастливые люди прямо сейчас, ну, немножечко более пристально начали слушать все, что происходит в Радио Брест-сигналах, в Радио Брест-эфире. А именно потому, что мы разыгрываем специальный сертификат на пиццу и напиток от кафе «Гараж». Город Брест, улица Советская, 73. Обязательно заходите, обязательно пробуйте, смотрите, радуйтесь. Да, ну и, безусловно, вспоминайте о том, что лето – это ведь не только работа, это еще и отдых, неспешные встречи. Это обязательно вкусная еда и самые уютные встречи с родными и близкими. Именно там, Советская, 73, ребята из кафе «Гараж» вам обязательно помогут усилить ощущение лета при помощи нового летнего меню, ну и, конечно же, при помощи той самой атмосферы. Как я уже говорил ранее, разыграем сертификат, и первый, кто верно ответит на мой вопрос, он и получит тот самый сертификат на пиццу и напиток. Возможность будет использовать его сейчас, либо уже какое-то самое ближайшее время. Самое главное, просто подойти к ребятам и сказать: «Я выиграл на Радио Брест! Скорее, готов пробовать, готов делиться с друзьями и знакомыми той самой пиццы». А нужно отметить, что в 2009 году, вообще весь год 2009 стал знаковым в истории кафе «Гараж». Именно тогда распахнуло свои двери первое кафе «Гараж», положив начало удивительных историй, которая и сейчас продолжается. И они за это время выросли, безусловно, из одного уютного кафе в сети современных заведений, расположенных в 5 городах Беларуси. Все мы знаем, что по адресу Советская, 73, находится здесь, в городе Бресте, кафе «Гараж». Так вот, мой вопрос на сегодня следующий. На сегодняшний момент сколько современных заведений кафе «Гараж» существует по всей нашей стране? Вот такой вот вопрос. И первый, кто верно ответит на него и станет победителем в нашей гаражной гонке сегодняшнего дня. Всем удачи!

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

безусловно, ученые говорят о том, что если вдруг хочется плакать, не нужно сдерживать себе эту эмоцию. Нужно ее показать всем, выплеснуть все наружу, ну и дальше, собравшись, безусловно, продолжить. Если слезы, то слезы только от радости, либо какого-то умиления. Ну или это, возможно, слезы от победы. Да, уже совсем скоро. Уже через секунду я озвучу имя человека, кто победил в нашей сегодняшней гаражной гонке. Кафе «Гараж» на Советской 73, здесь у нас в Бресте. Это место встречи, где, безусловно, пересекаются пути горожан, которые путешествуют по Советской. Рождаются новые знакомства и продолжаются старые дружеские истории. Именно там, за чашечкой превосходного кофе, вкусной еды, все делятся самыми важными моментами своей жизни и, безусловно, вкусно обедают, завтракают, либо ужинают. Мой вопрос был следующий. Я говорил, что в 2009 году это знаковая дата в развитии. И, безусловно, именно тогда свои двери распахнуло первое кафе «Гараж». И вот уже за все это время они из одного уютного кафе превратились в сеть современных заведений, расположенных в 5 городах Беларуси. Это город Минск, Гомель, Гродно, Витебск, конечно же, наш город Брест. Так вот, я спросил, сколько тех самых современных, уютных и вкусных заведений существует в сети, безусловно, нашей страны. И вы верно ответили. Ну, были, конечно, разные ответы, но верный ответ, самый первый, прилетел к нам от девочки Анны. Именно она написала, что 16 заведений. И она действительно оказалась права. Именно вам, Анна, достается сертификат на пиццу и напиток от кафе «Гараж». И можно им воспользоваться уже в самое ближайшее, удобное для вас время. Кстати, если вдруг вы написали также свой вариант... Верно, безусловно. И не оказались первым, ничего страшного. Завтра в очередной раз мы вместе с вами будем участвовать в той самой гаражной гонке. Но это все немного погодя. Это все уже в пятницу. Ну а пока будем продолжать четверг. Будем продолжать с приятной музыкой, отличной компанией. Да, уже через один музыкальный час мои слова, безусловно, подтвердит Алексей Ляхович в вечерней смене с 16 до 19.00. Ну а я с вами прощаюсь. Прощаюсь до завтра. Всем хорошего продолжения этого дня и только побед, которые ожидают нас впереди. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук. Здравствуйте. В Прибужье прошел единый день информирования населения. Тема в июне – память во имя будущего. К 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Геннадий Трубило с данной темой посетил Брестское ЖКХ. 22 июня в 5 утра пройдет митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие состоится возле памятника Алексею Новикову на территории пограничной заставы Домачева, Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского. В усадьбе Немцевичей чествовали 12 выпускников Брестского района, которые по праву носят звание интеллектуальной элиты Прибужья. Это не только обладатели золотых и серебряных медалей, но и активные участники олимпиад, конференций и спортивных состязаний. Их успехи – яркое свидетельство целеустремленности, таланта и упорного труда. Поздравили выпускников и вручили заслуженные награды председатель райисполкома Григорий Панасюк, его заместитель Павел Волынец, председатель райсовета депутатов Владимир Хватик. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, настоящих профессионалов и наставников, чья преданность делу и любовь к ученикам позволили достичь таких высоких результатов. В областном этапе республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2026» Прибужье достойно представила семья Микитич из агрогородка Остромечево. На протяжении всего конкурсного дня семья Микитич демонстрировала свои таланты, хозяйственность, а главное – сплоченность. В каждом испытании члены семьи боролись до конца, поддерживая друг друга.
0: Новости.
3: В рамках патриотической акции «Свеча памяти», приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны, сотрудники представительства Белгостраха по Брестскому району почтили память воинов-освободителей. В агрогородке Остромечево работники привели в порядок могилу героев, очистили территорию от сорной растительности и засыпали щебнем площадку у памятника. Завершилось мероприятие возложением цветов. 17 июня на базе 115-го зенитного ракетного полка в деревне Малая Курница состоялось открытие военно-патриотического лагеря «Прибужье». Для воспитанников лагеря и гостей организовали праздничный концерт, выставку вооружения и экипировки, показательные выступления кинологов с собаками. С приветственным словом перед воспитанником выступили заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Павел Волынец, командир 115-го зенитного ракетного полка Иван Лемешев. На стадионе спорткомплекса «Брестский» 16 июня прошли Олимпийские дни молодежи Брестской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения. Из 19 команд участников команда Брестского района, набрав 83 очка, заняла почетное третье место. Следователи усиливают контроль за противоправным контентом в Threads и TikTok. Следственный комитет Республики Беларусь информирует граждан о том, что в условиях роста количества случаев распространения деструктивной информации следователи усиливают мониторинг и оперативное реагирование на публикации и комментарии с последующей правовой оценкой действий автора. Особое внимание будет уделяться материалам, содержащим дезинформацию населения, разжигание социальной вражды, заведомо ложные сообщения об опасности, реабилитации нацизма. Установлены факты, когда отдельные лица с целью увеличения охвата и привлечения аудитории умышленно распространяют информацию, не соответствующую действительности о совершенном кем-либо преступлении, выставляют себя жертвой или свидетелем. Имеются случаи, когда в основе таких публикаций лежит вымышленная история. Таким фактам будет также даваться правовая оценка. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 13-15, днем 23-25, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». Меня зовут Алексей Лихович, и мы именно сегодня находимся на пороге священной для каждого белоруса даты 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. И в эти июньские дни, когда память особенно остра, театр, как самый живой из искусств, говорит с нами на языке правды и героизма. Сегодня у нас в студии уникальный гость – Вера Шелест, заведующий литературно-драматургической частью Брестского академического театра. Драмы. И тем нашего сегодняшнего разговора – это возвращение легенды. Спустя почти 40 лет на сцену возвращается спектакль «Брестская крепость». Знаменитая постановка, которая родилась еще в 1953 году, выдержала 5 редакций и почти 1000 показов по всему Советскому Союзу. И вновь она обретает голос. Но самое главное, что премьера состоится не на привычной сцене, а там, где все происходило на самом деле, в ночь с 21 на 22 июня. Прямо у штык-обелиска. Мемориально комплекса под открытым небом. Как сохранить то самое сценическое наследие, вдохнув в него новое дыхание? Почему театр сегодня так важен для сохранения исторической памяти? Об этом мы и поговорим сегодня с Верой Шелест. Вера, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: 22 июня, как я уже сказал выше, особая дата для Бреста. Но почему театр выбрал для премьеры не просто День памяти, а ночь? И почему символично, что мы говорим об этом в год 85-летия начала войны?
2: Почему театр выбрал именно ночь? Мне кажется, здесь надо сказать, что это и символическое решение, и практическое решение сразу в двух областях. Символическое, потому что всем нам известно, во сколько началась война, и так как наш спектакль — это часть программы праздничной, то после нее там еще ряд мероприятий. И хотелось тоже находиться, чтобы этот спектакль, для большего погружения, чтобы спектакль происходил как можно ближе именно ко времени начала. А практическая необходимость просто в том, что ночь, нужна темнота. Для театра это выразительное средство, чтобы было освещение, чтобы мы могли правильно подсветить и декорацию, и артистов для большей визуальной мощи. Для этого, конечно, нужна в первую очередь темнота.
1: 85 лет – это серьезная дистанция, но вот чем дальше уходят события, тем труднее, наверное, достучаться до сердца молодого зрителя. Так ли это?
2: Да, это правда, и в этом нет ничего плохого, это абсолютно нормальный процесс. Чем дальше мы уходим от какой-то определенной даты, тем больше меняется к ней отношение. Каждое поколение каким-то образом меняет свое отношение к историческим событиям. И если в 1953 году, когда была премьера спектакля, в зале находилось очень много ветеранов, которые помнили события войны, которые помнили события, которые происходили в Брестской крепости, и для них это было прям, ну, день вчерашний, то для зрителя сегодняшнего, особенно для молодого зрителя, это дела прошедших лет. Поэтому мы должны искать новый язык, чтобы на новом современном театральном языке уже рассказывать им эту пьесу так, чтобы задеть чувства, показать уже иной взгляд.
1: Решение играть в ночь, мы о нем говорили, с 21 на 22 июня у штык-обелиска. Это, на самом деле, еще и плюс ко всему в этой программе, мероприятий, посвященной Дню скорби. Это огромная ответственность. Расскажите, как актеры, в какой-то мере готовятся к этому показу под открытым небом, и в чем уникальность этой сцены, сцены реальной истории?
2: Сцена реальной истории добавляет, конечно, огромной выразительности всему происходящему и, правда, дает большую ответственность. Она каким-то образом приподнимает все это мероприятие, придавая ему огромный символический аспект, которого у обычного спектакля настолько масштабного нет, потому что мало того, что спектакль под открытым небом, так он еще и непосредственно внутри. Тут не сфальшивишь, тут нужно действительно, чтобы артист точно понимал, что он говорит, что он делает и зачем он это делает. Поэтому действительно на артистах лежит огромная ответственность. И они сейчас активно занимаются подготовкой. Я вижу, как они волнуются перед спектаклем. Если говорить о том, что конкретно входит в рамки подготовки, мне известно, что у них была интересная, обширная экскурсия по Брестской крепости, по экспозиции «Летопись Брестской крепости» с новыми 3D-диорамами по новому маршруту, который обычно при экскурсиях не осваивается. Также я могу сказать, что идет подготовка еще и в например, в таком аспекте, что к нашим артистам пригласили специально специалиста из Национального академического театра имени Горького, специалиста по гриму, который показывал им, как делать реалистичный грим воронений, крови и так далее, чтобы тоже в спектакле это все выглядело достаточно достоверно и сценично. Поэтому подготовка идет. Мы надеемся, что они будут недостаточно спокойно себя чувствовать на премьере, чтобы отыграть как нужно. И я думаю, действительно, историческая площадка поможет им собраться и найти вот именно нужную ноту.
1: Ну что ж, спасибо большое. Прямо сейчас небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест. Мы совсем-совсем скоро вернемся в нашу студию.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Реклама.
4: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Арлекин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы продолжаем. Это программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. И сегодня у меня в студии заведующая литературно-драматургической частью Брестского академического театра драмы Вера Шелест. Мы говорим о грядущей постановке «Брестская крепость». Итак, давайте ненадолго включим машину времени. Самый первый показ, а именно премьера, была в 1953 году. Спектакль выдержал 953 показа, получил премию Ленинского комсомола. Почему та первая постановка 1953 года стала не просто спектаклем, а некой визитной карточкой Бреста на Брестского театра, даже на десятилетие? Что в ней было такого, что люди плакали в зале, приводили детей?
2: Ну, я думаю, первое то, что действительно для нашего города вся история Брестской крепости – это очень важная история. Она коснулась каждого брещанина в свое время и действительно поразила, в общем-то, весь Союз. И, конечно, когда появилась пьеса, которая изначально вышла под другим названием «Цитадель славы», она действительно не могла просто не принести успех нашему театру. Ей было суждено быть поставленной в Бресте. Ей было суждено стать успешной именно здесь. Мне кажется, это просто-напросто закономерно, потому что Брест, Брестский театр, Брестская крепость. И действительно, да, люди шли и приводили детей, потому что для них это, опять же, было дело недавно минувших лет. Они знали людей, которые погибли там. Для них это были не исторические персоны, а знакомые, знакомые знакомых. И сами события еще только недавно этих людей шокировали. Поэтому для них это было больше, чем история. Для них это был спектакль, который действительно дарил им какие-то силы и поднимал дух.
1: Попробуем немножко дальше по времени пройти. Спектакль пережил 5 редакций, насколько известно. С какими сложностями сталкивались актеры, играя эту пьесу в 60-е, 70-е, 80-е годы? Ведь цензура-то и в какой-то мере идеология в ногу времени, они же менялись.
2: Можно сказать, что да, менялись, но конкретно я не думаю, что это могло как-то коснуться этой пьесы, потому что сама пьеса написана таким образом, что она как бы вне истории, потому что она написана как героический эпос. Она никогда не претендовала на хроникальность, на документальность. Она была написана как героический эпос, воспевающий подвиг героев. А в таком формате она как будто бы

0: либо адаптироваться под то, что, ну, вот ты уже не мальчик, например, и так далее. Это тоже такие сложности, с которыми артисты так или иначе всегда сталкиваются, когда спектакль идет долго.
1: Ну да, была очень интересная картина, которую наблюдал за кулисами во время репетиции. Ну, открою секрет, я тоже играю в этом спектакле. Когда встретились два Кукушкина, и старший Кукушкин передавал опыт молодому Кукушкину. Михаил Васильевич Метлицкий, заслуженный артист Республики Беларусь, рассказывал, давал дельные советы юному актеру. Ну как юному, это профессиональный актер уже у нас в штате, выпускник колледжа искусств Даниилу Бусилю, который сейчас играет Кукушкина. Так что связь поколения, она есть.
0: И хорошо, что она поддерживается, и очень рада, что действительно есть возможность, чтобы артисты предыдущих итераций спектакля могли как-то наставить и поделиться впечатлениями, опытом.
1: Да, и, кстати, вот исполнитель роли Наганова Александр Александрович Козак, который ныне является режиссером, теперь ставит роль Наганова Дмитрию Бутику. То есть все, связь поколений видна.
0: Слава богу, что вот мы сейчас устанавливаем, когда эта связь еще не оборвалась, она стала тоньше, но она все еще есть. Это самое главное.
1: Да, ну и на самом деле очень интересно получилось, как бы на такую мысль мы вышли, что если там попытаться выделить какого-то главного героя, это будет весьма и весьма сложно. Там главный герой, вот из того, что вы сказали, главный герой — это сам подвиг.
0: Сам то есть, подвиг, да. И защитники, там, мне кажется, как раз как группа лиц без центра, как у Чехова главный герой, так и здесь главный герой — это защитники Брестской крепости, которые сражаются с захватчиками.
1: Да, ну что ж, спасибо. Прямо сейчас, в середине часа, это у нас прогноз погоды и небольшая рекламная музыкальная пауза. Совсем-совсем скоро мы вернемся в студию.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 13-15, днем 23-25, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома. Брест-регион.gov.by. Раздел «Аукционы. Конкурсы». Справки по адресу. Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26-97-17 и 26-97-18.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. У меня в гостях заведующий литературно-драматургической частью Брестского академического театра драмы Вера Шелест. Мы говорим о постановке «Брестская крепость», премьеру которой в новом прочтении мы увидим уже в это воскресенье, точнее в ночь с воскресенья на понедельник в 1:30 в Брестской крепости героя. Вот как раз-таки про прочтение. Над возрождением данного спектакля работает мощный тандем. Режиссер Александр Козак, художественный руководитель Брестского академического театра драмы и главный художник театра Николай Полторака. Но пьеса Губаревича, она написана в середине 20 века. И как вот сделать так, чтобы не превратить ее в музейный экспонат?
2: Ну, мы ставим и гораздо более древние, скажем так, пьесы. И тут главное, как мне кажется, когда мы беремся за спектакль из такой истории, тут даже не в самой пьесе дело, а скорее вот в истории этой пьесы на нашей сцене, это не копировать предыдущие варианты этого спектакля. Потому что копирование, слепое копирование всегда ведет к плохим последствиям. Александр Александрович Козак это прекрасно понимает. Поэтому он своей целью, я так понимаю, держит в первую очередь то, чтобы понять именно дух этой пьесы, героический, чтобы воплотить на сцене именно символический образ подвига. И если мы уже подходим к этому спектаклю с более внимательным взглядом, и если мы обращаемся именно к пьесе Константина Губаревича, пытаемся в нее вникнуть, именно наполнить ее какими-то живыми сегодняшними чувствами, тогда она уже не будет музейным экспонатом, она будет живой.
1: Мы говорили в прошлых выходах о, ну, как бы жанром, мы еще к жанру-то, собственно, не подошли, да и не нам его, как говорится, определять, жанр будет определять режиссер, это те правила, по которым он рассказывает зрителю историю, но как героический эпос. А вот герои пьесы – это вымышленные собирательные персонажи или все-таки есть реальные совпадения с настоящими героями обороны Брестской крепости?
2: И так, и так. Среди персонажей есть узнаваемые фигуры, которые отсылаются к реальным защитникам Брестской крепости. Тут вашей могу помощи попросить, чтобы напомнить фамилию.
1: Собственно, Наганов.
2: Да, Наганов.
1: Есть у нас, да, действительно. Он, это Алексей Наганов, тот самый, и улица его есть. То есть и не только, то есть есть, да, есть герои, которые совпадают действительно.
2: Да, но я понимаю, почему Константин Губаревич не захотел и не планировал именно вносить реальные имена на сцену. Потому что это бы как раз принесло в пьесу ненужную документальность. А он хронику не писал. И это действительно бы слишком сильно привязало ее к каким-то вещам, которые выписали бы ее из вот этого исторического процесса в том плане, что мы вот сейчас, уже полвека спустя, все еще можем эту пьесу играть, и она может и будет звучать актуально, и никоим образом не будет привязана к реальным людям или каким-то образом не будет, ну, намекать на что-то, либо никто не сможет ее лечить в том, что образ как-то не так прозвучит. Нет, это именно собирательный образ символический этих защитников.
1: А вот Александр Козак обещает сохранить традиции, но все-таки дать новое дыхание. А чем спектакль 26-го года будет для зрителя отличаться от версии 67-го года или 53-го? Только костюмом или светом?
2: Мне кажется, всем, абсолютно всем он будет отличаться, кроме текста, да и то, в общем, с оговорками, потому что каждый режиссер при постановке каким-то образом текст так или иначе моделирует, сокращает, либо добавляет что-то от себя, и каждый постановщик привносит что-то от себя. Поэтому мне кажется, что эта постановка будет отличаться всем.
1: Вот тогда перейдем к художественной части. Николай Полторак, он мастер, как известно, мастер монументальных решений. Какие визуальные образы могут появиться у стен крепости на этот раз? Может быть, будет использоваться видеоарт, некие спецэффекты, или все же творческая группа решила сознательно отказаться от технологии, дабы сохранить рукотворность памяти?
2: Во-первых, у нас действительно будет очень массивная, шикарная декорация Брестской крепости, которая изображает как раз саму крепость в очень узнаваемом ее облике. Сам силуэт здания, сам этот красный кирпич. Она огромных размеров, она действительно выглядит внушительно, и она будет замечательно смотреться именно в пространстве Брестской крепости. Она туда, я думаю, прекрасно впишется. Что касается каких-то специальных эффектов, многие подбираются прямо сейчас, потому что идут репетиции, в том числе в самой крепости, и репетиции, как всегда, привносят каждый раз что-то новое, каждая репетиция может что-то привнести, сегодня что-то есть, завтра чего-то нет. На данный момент мне известно, что делалась специальная видеоподборка исторических хроник для того, чтобы была возможность использовать ее в рамках спектакля, чтобы тоже показать, дать перспективу на какие-то реальные события. Дойдет ли эта видеохроника до итоговой версии спектакля, я думаю, это будет для всех вопрос и сюрприз, потому что одно дело репетировать еще в рамках сцены Брестского академического театра драмы, и там одни будут художественные решения. Другое дело, когда мы выносим спектакль уже под открытое небо. И это будет для всей постановочной группы большое интересное испытание. И мне тоже очень интересно, как в итоге получится и будет выглядеть это все.
1: Ну, а теперь немножко про актерский состав. В главных ролях раньше блистали такие звезды, как Рынянский, Зарёнок. А кто сейчас? Молодые актеры или ветераны сцены? Как решается дилемма? Зритель хочет видеть, скажем так, маститых, именитых звезд, но, правда, у 41-м, наверное, может сыграть даже только тот, кто пережил боль потерь в семье. Вот как по актерскому составу?
2: Тут два вопроса массивных, я начну по порядку. Что касается имена актеров. Сама пьеса написана таким образом, что в ней как раз сила в том, что можно использовать, да, не буду говорить слово, скажу задействовать, артистов самых разных поколений. И как вы уже упоминали, действительно, у нас в спектакле задействованы и самые молодые артисты, самые только-только недавно появившиеся в театре, такие как Даниил Бусин, Наталья Сандрикова, Полина Веришко. Да, но и самые наши профессиональные, маститые и умудренные опытом артисты, такие как Михаил Метлицкий, заслуженный артист, Сергей Петкевич, заслуженный артист, и просто очень...
1: Даже сам Николай Николаевич Маршин.
2: Да, Николай Николаевич Маршин, тоже один из самых наших любимых, замечательных возрастных артистов. Но и те, которые, в принципе, у нас на данный момент звездами, можно сказать, являются, на которых пол репертуара держится, таких как Михаил Ильич, Татьяна Строк. То есть в этом спектакле у нас задействована вообще практически вся труппа целиком. Я могу сказать, для нашей труппы это большой экзамен. Для нашей труппы это действительно шанс показать себя во всей красе. Поэтому вот в этом плане зритель увидит все, на что способно наше разнообразное поколение артистов, которое у нас есть в театре. А что касается того, как артист может сыграть правду о тех событиях, которые были далеко в прошлом и в которых он сам непосредственно задействован не был, я скажу так. Все-таки это сцена, а у сцены своя правда, сценическая правда. Она работает по совершенно иным законам, чем правда реальная. Известны случаи, что когда артисты выносили на сцену свои реальные чувства, которые они действительно испытывали в реальности, на сцене это выглядело как фальшь. Поэтому все-таки сцена предполагает актерскую игру. И неважно, участвовал артист в этих событиях или не участвовал, если он талантливый артист, он сыграет, и это по-сценически будет выглядеть именно так, как нужно. Это будет выглядеть убедительно, трогательно, зритель будет доверять, плакать или смеяться.
1: Ну что ж, действительно, я более чем уверен, что будет именно так. Прямо сейчас мы ненадолго прервемся, дабы вернуться вновь в студию, дорогие друзья.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: крест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Наша программа продолжается. Сегодня мы говорим о премьере спектакля «Брестская крепость», который состоится уже в это воскресенье, в ночь с воскресенья на понедельник, в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». Итак, да, наша программа называется «Брест. Здесь начинался путь к победе», но ведь в пьесе там не про парад, там скорее про трагедию, голод, жажду, гибель. И вот как не скатиться в быт и натурализм, сохранив тот самый, ну, назовем это, пафос подвига?
2: Трагедия сама по себе жанр не натуралистический. Она изначально была не такой задуманной, придуманной.
1: То есть на катурных таких?
2: Да, конечно. Трагедия никогда не была реалистической. Это нормально. Поэтому действительно, когда спектакль поднимается до каких-то трагедийных вершин, то он всегда будет говорить о каких-то общих вещах, знакомых каждому. Именно как раз, чтобы не свалиться в натурализм, не свалиться в быт, не надо пытаться этот быт каким-то образом в больших количествах вносить и копировать. Потому что здесь нет попытки передать нюансы психологии каждого из персонажей. Тут каждый персонаж — это архетип. Тут как раз образы собирательные. Каждый из них репрезентирует какую-то целую группу людей. То есть если у нас на сцене выходят женщины, которые играют жен военных, они репрезентируют эту группу жен военных. Каждая из них — это женщина-мать, женщина-воительница, женщина-партизан и так далее. Вот. Поэтому если это режиссер понимает, а я уверена, что Александр Александрович понимает, что у него на сцене персонажи, в первую очередь, которые масштабные, они представляют устойчивые архетипы, оно будет звучать именно как должно, как трагедия, не как бытовуха.
1: А вот сегодня театр — это, по вашему мнению, искусство, или в какой-то мере все же можно его назвать инструментом патриотического воспитания?
2: Мне кажется, это в первую очередь определяет тот, кто ставит спектакль и определяет для себя сверхзадачу. Потому что если режиссер приступает к постановке с пониманием, что он это ставит не просто для того, чтобы развлечь, не просто для того, чтобы зритель пришел в зал получить хорошее настроение и провести хороший вечер. В этом нет ничего плохого, просто это такая разновидность театра для зрелища. А если же режиссер понимает, что у его постановки есть конкретное назначение, если он хочет поделиться со зрителем какой-то мыслью, если он хочет призвать к чему-то, если он хочет вдохновить на что-то. Таким образом, театр легчайшим образом становится сильнейшим инструментом в его руках. Мне кажется, театр, он действительно, ну, как ручка в руках писателя или как перо там, в руках художника. Это, оно может быть бесполезным, а может быть разящим насмерть. То есть тут главное, это действительно та сверхзадача, которую определяет режиссер и которую поддерживают все участники постановочной группы.
1: Ну и последний вопрос. Сегодня для нашей сегодняшней нашей встречи представим через 40 лет, 2066 год, 125 лет Победы. Какой след, по-вашему, должна оставить эта премьера, чтобы они снова вспомнили как о легенде?
2: Эта постановка в первую очередь должна поддерживать легенду о Брестской крепости, потому что на данный момент действительно событие защиты Брестской крепости — это уже событие во многом легендарное. Легендарное имеется в виду, что оно оставляет вот такой эмоциональный след в душах людей, которые о нем каждый раз слышат. И если люди помнят и вдохновляются этой легендой, она будет жить очень долго, и она будет всегда востребована до тех пор, пока мы не забываем, и мы будем обращаться в памяти раз за разом к этим событиям, находить в них что-то, что нас учит чему-то новому, учит, как в каких-то тяжелых условиях оставаться человеком, сохранять человечность, о том, что нужно любить свою родину и сохранять честь и достоинство перед лицом опасности. Эти темы будут актуальны всегда. И таким образом, если мы помним об этом, то и спектакль через 40, через 50, через 60, может, через 100 лет будет жив. Дай бог жизни, чтобы наш театр столько прожил.
1: Ну что ж, спасибо большое. Я благодарю Веру за нашу сегодняшнюю встречу. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии была заведующая литературно-драматургической частью Брестского академического театра драмы Вера Шелест. Много десятилетий назад наши предки обороняли Брестскую крепость и обороняли нашу землю. Наша задача сегодня – это оборонять память о их героическом подвиге. Это была программа «Брест». Здесь начинался «Путь к победе». С вами был я, Алексей Рихович. Вернемся совсем скоро. До встречи на радио «Брест».
0: «Брест». Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Когда последние герои

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал атаку беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, которая произошла накануне на территории Брянской области России. Соответствующее заявление глава государства сделал, заслушивая плановый доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы. Это еще один факт бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, подчеркнул белорусский лидер.
2: Лечить людей своих и детей мы должны сами. У нас есть для этого все. Спасибо России, что она предложила нам эту помощь. Сидеть, да. Мы можем сами это сделать. Я вчера на это министру указал. Все потерпевшие, пострадавшие перевезены в Гомель. Они кто в Гомель, кто кого-то в Минск направим. Мы их должны прилечить. Дети должны однозначно быть спасены. Даже тяжело больные. Ну, а остальных по домам отправить. Пусть занимаются спортом здесь, если спорт. Но, скорее всего, кому-то хотелось еще и отдохнуть. Дело же не в том, чтобы там мяч погонять в Геленджике. Поэтому это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница 1500 километров, вы это знаете, наши военные там стоят, пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ, надо, мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот же народ защитить.
0: Новости.
1: До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 28 дней. В этом году во время фестиваля будут представлены выставки академической живописи, прикладного искусства и фотоколлекции. По 3-4 выставки в день будут презентовать музеи Витебска во время масштабного форума искусств. Широко будет представлен классический жанр академической живописи. Интересным будет и творческий проект «Репин Фест» – пленер для молодых художников. Это будет конкурс, который пройдет в два этапа. На заочном претенденты из Беларуси и России представят свои работы для отбора, и жюри пригласит финалистов в Витебск, где им предстоит в течение фестиваля писать картины в музее-усадьбе Ильи Репина. По итогам феста состоится выставка лучших авторских работ. Еще одним масштабным проектом станет выставка украшений и других изделий из серебра. Ее привезут из Омана и покажут в музее истории частного коллекционирования. Фактор Бай и Фактор Бай 60+ уже в Пинске. Сегодня прослушивание в новые сезоны талант-шоу проходит в столице белорусского Полесья. Фокус-группа уже оценила таланты Бреста. Большинство из услышанных без музыкального образования и сценического опыта, но с песнями от всей души и историями, достойными документального кино. Теперь есть шансы для жителей Пинска. Анкету можно заполнить онлайн на сайте news.by, либо придя до 18 часов в караоке-клуб «Сальери» в Пинске по улице Брестская, 72-Б. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 22,27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.10 наиверных. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа я вместе с вами. Ну что ж, масса интересной и полезной информации нас с вами ожидает. Также с 6 до 7, конечно же, передадим привет и поздравления. Сегодня я же поведаю вам про киноновинки, потому что именно в четверг кинотеатры обновляют свой репертуар. По информации мы узнаем 5 веских причин, почему читать художественную литературу – это хорошо. Также расскажу, как будут выглядеть новые васильки, а я сейчас говорю про валюту, официальную валюту Славянского базара в Витебске, их переиздали. А вот в рубрике «Водительский комитет» мы узнаем, как опытные водители удаляют бордюрку с литых дисков. Согласитесь, проблема у тех, у кого литье, очень даже насущная. Так что мы будем разбираться вместе. Вот такой план на ближайшие 3 часа. Оставайтесь с нами. Самое интересное только впереди. И, конечно же, без хорошей музыки мы не останемся. Совсем скоро это Coldplay и Paradise. Чуть пораньше, Вэд Стейс Левицкая, No Looking Back. А вот Эдвард Май, Dennis First, Silhouette, буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: А вот так.
2: И это десятка.
3: А вот так.
4: И уже 14.
2: А если так, уже 14,4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
7: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Красивые колеса – это половина внешнего автомобиля, внешнего вида автомобиля. Однако роскошные полуметровые бордюрные камни в тандеме с фирменной столичной парковкой бампер в бампер довольно быстро приводят к увяданию всей красоты. Царапины и задиры, что остаются после контакта с краской или даже шпатлевкой, конечно же, не убрать. Впрочем, решение все же есть. Литые диски, дорогие, красивые, глобально меняющие облик любого авто, что было подмечено еще Генри Фордом. Увы, они быстро ветшают. Царапины, сколы, конечно, последствия общения с бордюрными камнями. Одна неудачная парковка или объезд дурно припаркованной машины и привет. Причем царапины – это еще полбеды. Можно, конечно, аккуратно ошкурить, подшпаклевать и, если нужно, и покрасить. Катки будут как новенькие. А вот с глубокими задирами по канту, мелко названными народом бордюркой – такой фокус не пройдет. Тут уже ни шпаклевка, ни краска ничего не исправит. Потребуется глубокое проникновение. Вывести шкуркой или напильником такие ссадины – это потерять пару летних месяцев в гараже. В мастерской же объявят несусветную цену, сравнимую с покупкой аналогичного литья на доске бесплатных объявлений. Придется либо мириться, либо каким-то образом механизировать процесс. Повреждения по краю можно, конечно же, аккуратно убрать болгаркой, но как подлезть глубже, чтобы просто не распилить диск. Более того, скажем так, как ее называют, жена болгарина, инструмент грубый, требующий определенных навыков, да и вообще небезопасный. Такую процедуру проще всего провести бормашиной или дремелем, названным так в честь самой дорогого и популярного у самоделкиных инструмента фирмы «Дремель». Переплачивать за околопрофессиональный инструмент, конечно, не стоит. Сейчас достаточно и китайских, и отечественных аналогов, позволяющих сделать ту же самую работу, но не хуже. Далее подбор нужной насадки из огромного набора, которым обычно комплектуются инструменты. Бережная, аккуратная и достаточно долгая обработка того самого задира. Не боги горшки обжигают, как говорится, но постараться или приноровиться придется, иначе собственную ошибку не исправить. После надо замотовать. Традиционно от 60 до 320 наждачной бумагой шагом через 100. И обязательно грунтовка. На баночках с красками для дисков пишут, конечно же, что можно не грунтовать, но лишней адгезия на колесах точно не будет. Поэтому расщедриться и купить сверху еще баночку грунта, собственно, можно. Чтобы перекрасить лицевую часть всех четырех дисков, предварительно загрунтовав их в два же слоя, потребуется один флакон грунта и два краски. Матуем, грунтуем, красим и сушим. Через сутки можно смело ставить на место и наслаждаться сразу двумя достижениями. И видом автомобиля, и, собственно, ручно проделанной работой. Главное, никого и ничего не бояться. Давайте будем откровенны, хуже-то уже не будет. Вот такие советы. Всем удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла. Это была рубрика «Водительский комитет».
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Совсем недолго осталось для одного из главнейших культурных событий нашей страны, а именно фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Так вот, у него много традиций. Одна из них – это хождение собственной фестивальной валюты – василька, которым можно, кстати, расплатиться во время форума искусств. Новый тираж васильков, кстати, недавно, совсем недавно презентовали в Бобруйской укрупненной типографии имени Непогодина. Особенность фестивальной валюты в том, что васильки имеют внутри фестиваля хождение как настоящие деньги и, по сути, являются бланками строгой отчетности. Общий тираж составил 54 тысячи бланков номиналом 1, 2 и 5 васильков. Каждого вида, кстати, по 18 тысяч. Каждый бланк имеет несколько степеней защиты. Бобруйская типография находится, кстати, в ведении Департамента госзнаков Министерства финансов Республики Беларусь. Имеет лицензию на производство бланков подобного типа. Вот с витебскими васильками здесь работают уже с 2002 года, самого первого выпуска фестивальной валюты. Вообще, та самая фестивальная валюта васильки начиналась с обычных талонов на питание. Дальше больше. Тогда, в принципе, было сложно с обменными курсами в стране. Для того, чтобы гости, которые приезжали на Славянский базар, не испытывали трудностей, были введены те самые васильки. Васильки – это реальные деньги, настоящая валюта. Ныне один василек равен 1 рублю, один лепесток равен 1 копейке. Они переживали уже несколько переизданий. Сегодня речь о неполном переиздании. Прошлые васильки также останутся в обороте. Их допечатали с теми новыми площадками, которые добавились. Архитектура этих площадок является основой дизайна нового василька 2026. Цвет их стал более ярким, теперь это вертикальные деньги. Это, кстати, находка дизайнера Юлии Крюк. Такой прием используется в ряде стран. Васильки сделали максимально унифицированными, без привязки к конкретному году. Но на них есть один из секретных знаков, видимый только в ультрафиолете, который показывает, эти васильки отпечатаны в тот год, когда основной концепцией была именно ладья. Васильки в качестве платежного документа участников и гостей фестиваля вызывают строго положительный интерес. Причем не только как оригинальный эквивалент денежных средств, но и как то, что можно оставить на память о форуме. Да, возвращается порядка 70% всех потраченных васильков, потому что люди часто используют их как сувениры. Это не запрещено, человек имеет право сам решать, куда ему тратить свои средства, пусть даже фестивальные. Так что да, это и сувенирная продукция в том числе, и существуют также именно сувенирные васильки, они уже не являются денежным средством, которое можно приобрести, но, кстати, именно эти васильки можно приобрести в сети брендированной продукции. Это хороший, интересный ход, которым отличается Славянский базар, и, кстати, этим тоже он привлекает внимание. Всем отличного вечера, продолжаем вместе с нами и хорошей музыкой, оставайтесь на наших волнах, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы, обозначил ключевые направления и подходы.
2: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
1: Также Александр Лукашенко, заслушивая доклад, подчеркнул важность качественной подготовки офицеров. Президент обратил внимание, что со стороны государства немало сделано для того, чтобы в вооруженных силах были все условия для такой подготовки офицерского состава, как и для их обеспечения жильем и в плане других бытовых условий.
2: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. Наверное, немало мы сделали для офицеров. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить, квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо, но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. В разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, в Брестской центральной городской больнице сегодня чествовали врачей города и района. Поздравить медиков пришли руководители города и района, председатель горисполкома Сергей Лободинский, председатель городского совета депутатов Андрей Филанович, глава администрации Московского района Александр Власовец, а также другие почетные гости. К новостям компаний. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: «17.10» на эфирных, и по традиции в это время рад приветствовать всех тех, кто завершил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Если за рулем, да и не за рулем тоже, соблюдайте обязательно все правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Кстати, данный Viber в следующем часе вам понадобится еще с одной целью, потому что с 6 до 7 у нас сегодня, конечно же, запланирован тот самый час приветов и поздравлений, так что пишите, не стесняйтесь, с 6 до 7 все озвучу. В этом часе узнаем 5 причин, почему читать художественную литературу – это хорошо. А также уже совсем скоро расскажу о том, какие киноновинки появятся с сегодняшнего дня на экранах. А в музыкальном эфире совсем скоро Duty Ranks и I See You. Чуть пораньше Palior Juicy Beat Call You Out. А вот Медуза и Henry Camomile Don't Wanna Go Home буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой?
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки. Без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантом Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
11: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
12: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
13: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
14: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.24 на наших эфирных, и давайте, дорогие друзья, узнаем, какие же фильмы с сегодняшнего дня выйдут на экраны. Может, уже, кстати, и вышли. Да, четверг на календаре, в этот день кинотеатры по обыкновению меняют, обновляют репертуар. Начнем мы с фильма, жанр которого определен как в целых четыре вида. Приключения, боевик, фэнтези и фантастика. Итак, фильм называется «Властелины вселенной», возрастная рекомендация 12+. Режиссер Трэвис Найт, в главных ролях Морена Бакарин, Идрис Эльба, Джаред Лето, да, небезызвестные и другие. Сюжет таков. Адам, 10-летний принц планеты Этерния, терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Спустя 15 лет принц отправляется на родную планету, которая теперь находится под гнетом Скелетора. Чтобы одолеть опасного противника, Адаму предстоит раскрыть еще свое прошлое, объединить силы с союзниками и стать Хименом, самым могущим человеком во вселенной. Ну, короче, кто в фэнтези разбирается, кто фанат, скажем так, этого жанра, я думаю, вам очень даже должно, как говорит молодежь, зайти. Ну, а следующая новинка порадует любителей пощекотать нервы, а именно любителей ужастиков. Что же нам тут сегодня предлагают? Фильм ужасов «Омен. Обличье зла». Ну, я думаю, не стоит, все-таки не стоит, но я назову. Сами догадались, что возрастное ограничение здесь строго 18+. И давайте посмотрим, кто же тут в творческом составе. Режиссер.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест.

0: Улица 28 июля, 37А.
1: Пусть за шашлычок.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Чего так напрягаемся?
10: Зачем тратить столько времени?
11: Зачем куда-то ехать?
12: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
13: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
14: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
15: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
16: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вы знаете, что ученые, без которых не обошлась бы ни одна современная радиостанция, именно британские, выяснили, что чтение художественной литературы снижает уровень стресса, а их коллеги из США обнаружили, что подобное занятие также уменьшает риск возникновения деменции. Уже 5 причин читать художественную литературу, но их, оказывается, не все могут назвать. Эти преимущества, вообще, которые дают нам книги, они, безусловно, весьма приятны. Но есть кое-что еще, что должно побудить вас взять в руки произведение художественной литературы. Ну, во-первых, литература развивает эмпатию. Эмпатия, насколько мы знаем, это способность понимать и чувствовать эмоции других людей. Чтение художественной литературы помогает ее развивать, поскольку мы можем погрузиться в чувства и мысли других персонажей, что помогает нам лучше понимать их мотивы и действия. Избавление от стереотипов. Поскольку герои литературных произведений наделены самыми разнообразными качествами, чтение дает нам возможность узнать об уникальных характерах и судьбах. И это помогает нам быть менее склонными к неким стереотипам в восприятии окружающих. Читатели становятся более терпимыми к людям, которые отличаются от большинства. Возможность фантазировать. Да, во время написания книги автор часто оставляет многие моменты из жизни своих героев недосказанными или вовсе их пропускает. В этом случае читатель сам должен додумать то, что автор не описал. Не случайно поклонники популярных книг объединяются в фан-группы, где они обсуждают возможные подробности любимых произведений и часто предлагают свои теории о том, как герой мог прийти к тому итогу, который описан в книге. Это отличная тренировка для воображения, фантазии, а также для развития логического образного мышления. Именно поэтому если ваша работа связана с творческой деятельностью, старайтесь читать больше именно художественных книг. Ну и, конечно же, работа над грамотностью. Чувствуете, что вам часто не хватает слов для описания своих чувств и событий, попробуйте добавить в свою жизнь чтение. Хорошо написанные книги, классические, настоящие, не беллетристика, могут не только увеличить ваш словарный запас, но также помочь улучшить грамматику, так как ваш мозг привыкает видеть правильные варианты написания слов и выражений. Вы можете не знать правил грамматики, но будете точно знать, как правильно писать. Кроме того, чтение художественной литературы помогает более точно формулировать свои мысли. Ваша речь станет более разнообразной и приятной на слух, что, безусловно, пригодится вам как в работе, так и в личной жизни. Избавление от стресса. Ну, конечно же, безусловный фактор. Чтение книг помогает снизить уровень стресса и нервного напряжения. Мозг переключается на события, описанные в книге, за счет чего тело расслабляется, пульс успокаивается. Кроме того, эксперты рекомендуют перед сном отказаться от использования гаджетов и лучше, конечно же, почитать книгу. Это поможет быстрее уснуть и сделает сон более глубоким. Одни плюсы, не вижу ни одного минуса. Так что давайте, если до этого мы забыли, как это, собственно, делается, что такое спокойный вечерочек с книжкой, давайте попробуем сделать это прямо сегодня и давайте посмотрим, какие будут результаты. Оставайтесь вместе с нами. Артик и Асти, модный поп, именно так называется музыкальная композиция, с которой они врываются в наш эфир.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
6: А вот так... И это десятка.
7: А вот так?
8: И уже 14.
6: А если так, уже 14 и 4.
7: Так это рыба.
6: Нет, это альфа.
9: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
10: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
11: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
12: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:55 на часах, а это значит, что уже последние минуты остались нам находиться в этом часе, и я здесь для того, чтобы предупредить, точнее сообщить вам о том, что следующий час обещает быть поистине теплым, добрым и интерактивным. Все потому, что это час приветов, поздравлений. Ваши самые лучшие мысли, самые прекрасные эмоции, привет, поздравления, признание в любви, все это с 6 до 7 на наших волнах, и все случится, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Наш студийный вайбер 3990011, код оператора 33 и смс-портал 9900. Они уже открыты и ждут ваших сообщений, чтобы те прозвучали в следующем часе. Пишите, не стесняйтесь. До встречи.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Инициатива «Один район, один проект» дала существенный эффект региональной экономике. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь. По его словам, довольно много проектов в районах реализовали выходцы из них. Со своими инициативами бизнесмены пришли на малую родину. «Мы такое очень сильно поддерживаем. С районами работаем, чтобы намного больше таких заинтересованных людей у нас было», заметил Юрий Чеботарь и добавил, что благодаря инициативе «Один район, один проект» появились новые рабочие места. Министр сегодня встретился с коллективом белоозерского предприятия «Вердимар», который выпускает широкий ассортимент обуви. Затем посетил общество с ограниченной ответственностью «Белинвестторгсплав», где завершается реконструкция завода по производству свинца и сплавов со строительством цеха по переработке аккумуляторных батарей и производству сульфата натрия. В «Березе» министр ознакомился с ходом строительства инфекционного отделения Центральной районной больницы. Заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич в рамках единого дня информирования сегодня посетил брестское предприятие «Анрекс». Гость ознакомился с производственным процессом, встретился с трудовым коллективом и напомнил о важной для каждого белоруса дате – 22 июня. Игорь Брилевич подчеркнул, что в стране делается многое для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Спикер акцентировал внимание на недопустимости переписывания истории, ведь именно такая политика проводится в ряде государств. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский сегодня посетил опытный рыбхоз «Селец» Березовского района. Александр Ломский в единый день информирования встретился с коллективом рыбхоза. На встрече обсудили вопросы сохранения исторической памяти. Также в ходе встречи поднимались вопросы социально-экономического развития региона. После общения с трудовым коллективом Александр Ломский лично ознакомился с производственными мощностями рыбхоза «Селец». Были осмотрены основные участки выращивания рыбы, оценены текущие объемы производства. Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило и заместитель председателя облисполкома Вадим Альшевский встретились с коллективом Брестского ЖКХ. Центральной темой встречи стала 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны и День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Участники подчеркнули важность сохранения исторической правды и недопущения фальсификаций.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Беларусь и Россия в 2030 году подадут совместную заявку для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО Брестской крепости и Мамаева кургана. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Марат Марков на полях международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействие культур, сохранение наследия и глобальный диалог в современном мире в Санкт-Петербурге. По словам Марата Маркова, министерствами культуры Беларуси и России уже давно проводится совместная работа по продвижению национальных ценностей, в том числе по списку всемирного наследия ЮНЕСКО. «Мы подписали меморандум о подаче совместной заявки на мемориальные комплексы, имеющие непосредственное отношение к Великой Отечественной войне. Это Мамаев курган и Брестская крепость. Это будет совместная транснациональная заявка. Мы ее планируем подавать в 2030 году для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО», – сказал он. В Ганцевичском госагроколледже 15 июня стартовала приемная кампания. Здесь будут готовить больше трактористов-машинистов для сельхозпроизводства. Наряду с зоотехниками, ветврачами и другими молодыми специалистами, прибывающими в сельхозорганизации Брещины, в регионе востребованы механизаторы и водители. Сегодня они имеют высокую квалификацию. Директор учреждения образования Александр Трояновский отметил, что в нынешнем году здесь планируют принять более 140 юношей и девушек, 126 человек на дневную форму обучения, в том числе 11 на условиях целевой подготовки, 15 на заочную. В скором времени 59 трактористов-машинистов, отучившихся в нашем колледже, отправятся в сельхозорганизации. С Специальный показ военно-исторического фильма «Семь верст до рассвета» организуют в Брестской крепости 21 июня. Фильм представит съемочная группа, в числе которой известные актеры Федор Добронравов и Мария Шукшина, а также президент кинопрокатной кинокомпании Алексей Рязанцев. Показ начнется в 19:30 на площади за монументом мужества. Напомним, в январе в кинотеатре «Беларусь» состоялся предпремьерный показ киноленты. Картину брестскому зрителю представили Мария Шукшина и Алексей Рязанцев. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21:00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 22,27. В Барановичах ночью 11:13, днем 22:24. В Пинске ночью 13:15, днем 23:25. В Бресте ночью 14:16, днем 25:27 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «18.13» на эфирных. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И прямо сейчас, то время, когда в свою силу и в свои права вступает час приветов и поздравлений на радио «Брест». Это самое теплое, душевное, интерактивное время нашего вечернего эфира. Все потому, что оно будет целиком и полностью, ну, я надеюсь, я искренне на это уповаю, будет целиком и полностью состоять из ваших приветов, поздравлений, прекрасных сообщений, которые вы присылаете нам на наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 99. 900. Прямо сейчас начинайте, прямо сейчас не стесняйтесь. Так, вот, ух ты, хорошо, ну что ж, есть у нас сообщение сразу от, так, написано Татьяна, ну а там уже кто подписался, будем разбираться. Тогда поехали, первое сообщение прямо сейчас, прямо для вас. Сегодня у меня, Михневич Татьяна из города Бреста, очень необычный повод обратиться к вам. Дело в том, что сегодня, 18 июня, я хотела бы поздравить всех своих коллег во главе с нашим директором Карабановой Татьяной Григорьевной из Брестского государственного колледжа легкой промышленности с нашим 60-летним юбилеем, который мы сегодня торжественно празднуем в стенах нашего учебного заведения. Я поздравляю всех нас с юбилеем колледжа и хочу пожелать, чтобы каждый новый день начинался здесь с теплых приветствий и радостных улыбок и завершался высокими результатами и достижениями каждого из нас. Пусть наш колледж процветает и с каждым годом выпускает все больше умных, способных, талантливых, образованных, целеустремленных, настойчивых и смелых будущих специалистов нашей Республики Беларусь. Ну что ж, так держать, еще раз поздравляю. И мы вместе тоже присоединяемся и поздравляем Брестский государственный колледж легкой промышленности с прекрасным 60-летним юбилеем. Новых побед, самых благодарных студентов и, конечно же, успехов, успехов, еще раз успехов. Первое сообщение прозвучало. Жду остальных. Подтягивайтесь, обязательно пишите. Все будет озвучено. Пока расскажу, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро One Direction, One Way or Another. Чуть пораньше Евгений Тимошенко и Элиана In the Dark. Прекрасная Ava Max, Kill It Queen, буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
8: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Не только со мной, а еще и с вашими прекрасными сообщениями. Давайте посмотрим.

0: Как говорится, ну, в принципе, это только середина часа, только разгар часа приветов и поздравлений, поэтому давайте присоединяйтесь и будем, конечно же, радовать друг друга позитивными эмоциями. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 99-00.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: for another.
1: Погода. По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Реклама.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
7: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомакшима.
8: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
9: Пусть за шашлычок.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрообразования.

0: Оборудование, слесарей по КПА, слесарей ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7000 рублей на руки, официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 9 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.40 на эфирных, и прямо сейчас давайте переходить к лучшим сообщениям, так как это час приветов и поздравлений на Радио Брест. Вероника написала: «Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю, очень скучаю без тебя. Скоро увидимся, родной. Люблю, целую, крепко обнимаю». Так, от Вадима привет. Лёха Плиточник, привет тебе от Вадима. Хорошая, нужная профессия. Ну, просто для меня сейчас злободневно. Лично. Итак, давайте не останавливаться. Еще есть у нас время для приветов и поздравлений. Следующий выход, который будет буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Дорогие друзья, сразу, да, не стесняйтесь, пишите. И следующий выход уже будет заключительным, так что постарайтесь успеть. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Очень даже жду.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Что ж, без 10-7 на эфирных, давайте посмотрим, что у нас осталось из, как говорится, не вошедшего, из неозвученного. Пусть все у нас обязательно прозвучит в нашем эфире. Так, заглядываю в студийный вайбер. Так, здесь так. Это все тоже у нас звучало хорошо. Заглядываем в наш студийный СМС-портал 9900. Здесь тоже все сообщения прозвучали на наших волнах. И это значит хорошо, прекрасно. Значит, миссия часа приветов и поздравлений выполнена целиком и полностью, что меня несказанно радует. Огромное спасибо всем тем, кто в часть приветов и поздравлений участвовал. Также низкий поклон нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, вам, дорогие друзья, за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Желаю вам только прекрасного, уютного, замечательного, хорошего вечера и прекрасного завтрашнего дня. Ну а согласитесь, он уже прекрасен, потому что он пятница. За ним совсем скоро уже будут прекрасные, замечательные выходные. Надеюсь, погода не подведет. Вроде как обещают, что все будет замечательно. Значит, так тому, как говорится, и быть. Ну а это было вечернее шоу «По дороге домой». С вами был я, Алексей Лихович, и... Всех люблю, всем пока, до завтра.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый вечер. Новые имена более 60 защитников Брестской крепости были установлены за последние 5 лет. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе комплекса «Брестская крепость-герой» Елена Митюкова. Так, в этом году на одной из мемориальных плит было увековечено имя бойца, который все эти годы числился пропавшим без вести. Сержант противотанкового артиллерийского дивизиона Григорий Филатов. Манкин, уроженец Смоленщины, погиб в первый день войны при обороне Брестской крепости. Но все послевоенные годы, несмотря на многочисленные свидетельства однополчан о его гибели, мы не могли увековечить имя этого человека, поскольку фамилия его была указана неправильно. И только в прошлом году, когда была получена архивная справка, мы смогли это сделать. Его имя уже 264-е на плите мемориала среди тех, кто погиб близко к крепости. И это документально подтверждено, отметила Елена Митюкова. Для гостей, участников и всех поклонников Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске подготовлена широкая линейка сувенирной продукции, которая уже поступила в продажу. В этом году Васильковый форум отмечает юбилей, поэтому к разработке сувенирной продукции команда дирекции форума подошла особенно трепетно и ответственно. В дизайне по-прежнему присутствует василек, один из главных символов фестиваля. Однако центральным элементом юбилейной коллекции стала ладья, которая символизирует движение вперед, преемственность поколений и сохранение традиций.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Пружанах женщина погибла от удара током. Об этом сообщили Белта в Следственном комитете. По данным следствия, 40-летняя жительница Пружан накануне приехала на дачу с двумя малолетними детьми. Около 17 часов она косила траву электрическим триммером и случайно задела движущейся частью инструмента провод удлинителя, получив удар током. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства будут установлены Пружанским районным отделом Следственного комитета во время проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, которые привели к гибели женщины. И последнее. Белавия с 25 октября запускает регулярные рейсы в Бангкок, сообщили Белта в пресс-службе авиакомпании. Рейсы будут выполняться по воскресеньям. Самолет будет вылетать из Минска в 3:10, прибывать в Бангкок в 17:05. Обратный рейс из Бангкока в 19:05. Прибытие в Минск в 1:50 ночи следующего дня. Время для всех аэропортов указано местное, а разница между Беларусью и Таиландом составляет 4 часа. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, а днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 22,27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11,16, днем 22,27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: крепче, прижим маг поближе, без остатка растворить.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения премии не связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 13-15, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 25-27 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 529 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Белгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров

0: Наши песни.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь, фонари тела в

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27, в Барановичах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 25-27 с плюсом.
2: Радио Брест.